0: на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие часы от 13 до 18 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Радио.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: газ. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Правительство Латвии поддержало поправки в закон, запрещающий импорт ряда товаров из Беларуси и России, сообщают латвийские СМИ. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, назначенный на пост в мае, заявил, что планирует разорвать торговые отношения с Россией. Уточняется, что в список попадающих под вводимый запрет входят в том числе книги, одежда и игрушки. Также сообщается, что поправками предусмотрены исключения в торговле отдельными товарами с Беларусью и Россией, а также запрет на ввоз таких товаров из третьих стран. В то же время это не касается транзитной перевозки через латвийскую территорию в другие страны. Окончательное решение по вопросу внесения данных изменений в законодательство будет принимать латвийский парламент.
1: Политика.
2: Сенат Конгресса США при процедурном голосовании не поддержал законопроект, предусматривающий выделение 1 триллиона долларов на американские военные нужды в 2027 году. В поддержку документа высказались 50 сенаторов, против 46. Для дальнейшего рассмотрения законопроекта требуется 60 голосов. Представители оппозиционной демократической партии заявили, что не поддержат выделение этих средств, в частности, в связи с возобновлением боевых действий между США и Ираном. Законопроекты, касающиеся годового бюджета Пентагона, обычно получают поддержку обеих ведущих американских партий.
1: В мире.
2: Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4734. Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек. 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий. 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6462 человека. 33 652 человека прошли лечение в медучреждениях. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Скелет тираннозавра был продан на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 50 миллионов 130 тысяч долларов, рекордную для подобных лотов сумму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгового дома. С молотка 14 июня ушел скелет тираннозавра по имени Газ, названного по имени земледельца в штате Южная Дакота, на чьем участке и были обнаружены останки ящера в 2021 году. Длина туловища древнего хищника, жившего около 67 миллионов лет назад, составляет порядка 11,5 метров. Высота около 3,5 метров. Перед аукционом стоимость лота оценивалась в диапазоне от 20 до 30 миллионов долларов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: слушатели, официально заявляем, что утро добрым бывает. Поэтому мы зачеркиваем все эти гештальты и вот эти там как-то клишейные темы на тему того, что утро это не очень, вот там кто-то не проснулся, кто-то не улыбнулся. Послушайте, когда утро фестивальное, такое музыкальное, то оно может быть добрым на 100%.
1: Мне кажется, любое утро может быть добрым, это главное. Потому что, друзья, как мы думаем, так и получается. Поэтому в целом, если хотите наладить свою жизнь, просто мыслите позитивно. Кстати, исследования действительно доказывают о том, что чем больше мы думаем позитивно, а если еще и на листочек записываем, то все, все пойдет по плану.
0: О, можем, как в детстве, все плохое выписать на листочек и выбросить с утра, а все хорошее написать
1: выписать
0: и
1: на листочек
0: себе.
1: Оставить себе.
0: Поэтому, друзья, это будет замечательным лайфхаком в это начало рабочего дня. В общем-то, у микрофона с вами Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Как всегда, раз будет шоу с 7 до 11 на волне Радио Витебск. Поехали, погнали!
2: На Радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: вот общий гороскоп нам сегодня говорит, что мотивировать себя нужно с самого утра, и тогда абсолютно у всех пойдет в гору любое дело. Это что касается общего. Тебе, между прочим, сегодня нужно относиться с пониманием абсолютно ко всему. А вот что касается меня, то сегодня должны какие-то сюрпризы происходить. Вот вопрос, я сама себе их должна устраивать или кто-то, и тем не менее, ну, возможно, что-то все-таки хорошее
1: главное
0: будет.
1: Главное здесь слово сюрпризы. Знаешь, а сюрпризы плохими не бывают. Вот, поэтому...
0: Я поспорила с тобой. Я поспорю.
1: Но, тем не менее, видишь, я сегодня понимающий, поэтому я понимаю твое настроение, я понимаю твой гороскоп. Вот, а еще...
0: Ты начинаешь злить.
1: Ой, я понимаю, что я злю тебя. В общем-то, давайте посмотрим отдельно для каждого из 12 знаков зодиака, что и кого сегодня ждет. Сегодня овнам пора возвращаться с неба на землю и решать вопросики. Их будет безумно много. Стоит позаботиться о себе, своем здоровье, иммунитет почти на нуле. Так что нужно подвосстановиться.
0: Что касается тельцов, то вам, друзья, тоже придется снять свои розовые очки хотя бы на пару часов сегодня, чтобы просто оценить происходящее. Вы и так заметили, что в отношениях может быть какой-то бардак, но что касается всего остального, вроде бы все должно идти по плану.
1: Сегодня близнецы будут вариться в бытовухе, но это их только порадует. Отличный шанс выдохнуть и перезарядить батарейки. На работе не помешает серьезность, это убережет вас от ошибок.
0: Раки, вам сегодня будет легко общаться с окружающими. Говорите обо всем и задавайте больше вопросов. Что-то определенно может проясниться, да и новой полезной информации будет выше крыши.
1: Львам же сегодня стоит думать о деньгах, распланировать свой бюджет и, может, даже найти новый заработок. Не отказывайтесь от интересных предложений. Они принесут вам достаточно прекрасный и хороший опыт.
0: Девы будут сконцентрированы буквально только на себе. Помогать другим будет неохота, но все же давайте советы, если их просят близкие. Поддержите их в сложной ситуации. Сейчас вы единственный, кто должен быть рядом.
1: Весам же нужно относиться ко всему с пониманием, особенно если вам не нравится чужое поведение. Помните, что у этого есть свои причины. Меньше говорите о деньгах с близкими. Эта тема ни к чему хорошему не приведет.
0: Скорпионы сегодня будут смотреть на будущее сквозь призму позитива. И это, конечно же, хорошо, потому что вы сможете построить головокружительные планы и, что немаловажно, осуществить их. Очень важно в этот день, кстати, найти общий язык с теми, кого вы обидели. Нужно просить прощения и буквально наладить отношения.
1: Сегодня стрельцов будут радовать свои мелочи. Кто-то может устроить сюрприз или сама вселенная подкинет крутой шанс. Будет много судьбоносных встреч и, главное, разбудить своего экстраверта и общаться больше.
0: А вот козерогам абсолютно не стоит нагружать себя лишними делами, даже если вы чувствуете себя сегодня суперменом. Ваш организм может не выдержать, поэтому, друзья, нужно куда-то выбираться, например, на природу вместе с близкими, чтобы напитаться энергией.
1: Сегодня для водолеев самое главное – гармония в доме. И чтобы ее достичь, придется поднапрячься. Не спорить с близкими, наводить в своем гнездышке уют. Это будет непросто, но очень действенно.
0: Иногда не знаю, стоит ли читать гороскоп для рыб, потому что, мне кажется, слово «все хорошо» описывает каждый их день. И тем не менее, сегодня, друзья, вам нужно ловить моменты, потому что приятных эмоций будет море. Вообще, один из тех дней сегодня, когда приносит удовольствие вам абсолютно все. И работа, и собеседники, и хобби, и вообще все, чего вы касаетесь.
1: Ой, какие же рыбы сегодня продуктивные.
2: Радио «Витебск» 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Ой, друзья, завтра мы все с вами не уснем. И даже будить никого не придется, потому что уже завтра, 16 июля, 20:00, площадь Пушкина. Ожидаем всех и каждого на день рождения Радио Витебск.
1: Не знаю насчет будить. Мне кажется, будильник поставить часиков на 7 вечера однозначно можно, потому что, уверена, многие захотят перед ночью отоспаться, друзья. Потому что останавливаться до утра мы точно не планируем. Поэтому, да, действительно, приглашаем абсолютно всех и каждого. Обещаем вам, что будет весело. Будет крутая атмосфера, будут артисты, призы, розыгрыши, игры, танцы. Я не знаю, что еще нужно сказать, чтобы вы пришли.
0: Автопати до утра. Гуляй, народ.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске прошел региональный научно-образовательный форум ректоров учреждений высшего образования Витебской и Андижанской областей. Максимум баллов и невероятный триумф. Представительница Беларуси в лидерах первого дня детского музыкального конкурса «Витебск». Картину Марка Шагала доставили в Витебск из Третьяковской галереи. Подробности в начале следующего часа, а в завершении информация на правах рекламы. Жрец города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Не изменяя традиции, естественно, наша рубрика «От А до Авто», поэтому погнали, друзья. Прямо сейчас приветствуются ваши СМС с номерными знаками автомобилей, которые находятся где-то рядом с вами. Слева, справа, впереди, сзади, это абсолютно не важно. На светофорах, пробках, на местах остановок, либо стоянок. Просто смотрите по сторонам. Незнакомый вам автомобиль, видите, оба написали его номер, сказали что-нибудь приятное. Можем мы добавить что-нибудь приятное? Можете свой номер написать. Абсолютно не важно.
1: Нет, важно. Почему не важно? Важно. Нам надо знать, кто нам пишет. Нам надо знать, кому вы хотите передать привет. Хотите всему городу передавайте. Так тоже, друзья, это все работает. Поэтому прямо сейчас номер Вайбера 7071-071. А еще, мне кажется, в период Славянского базара будет достаточно актуально ориентировать вас по пробкам. И тем не менее, их нет. Вот видите, хотела сделать доброе дело, не получилось. Поэтому всем добра. Все, что я могу сказать.
0: Подожди, ты приходи в эфирную студию, когда где-нибудь какие-нибудь концерты и мероприятия проходят. Вот как раз-таки будешь обозреватель.
1: Для этого здесь есть хорошая компания. Пусть они ориентируются.
0: Верно. Но, тем не менее, каждый день мы еще и циферку себе надумываем на ум. Сегодня вот...
1: Вот смотри, 1 плюс 5, 6, поэтому хочу 9.
0: Что ты все складываешь? 1 плюс 5, 6, поэтому хочу 9?
1: Да.
0: Ничего себе. Ну, вы сами видите, логики здесь искать не надо, поэтому девяточку сегодня в номерах автомобилей, если видим, пристально на ней концентрируемся и присылаем именно номера с девяточкой. Поэтому погнали, полетели!
2: Распал? Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.
5: I know why you

0: незнакомых номеров автомобилей. Можете присылать своим знакомым номерам автомобилей, своим друзьям, коллегам, родственникам, близким. Ну и, конечно же, цифру 9 в автономерах мы сегодня ищем. Несколько минут и все зачитаем, а пока горячий хит.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Так, хотели, просили приветы, мы их получили. Ну и, конечно же, сейчас получите вы всем тем, кому передаются они посредством нашей FM-волны. Вот Вова пишет: привет моему Мегану 7498. Вот, всем привет из Польши, Скания 366, всем добра.
5: Так, Сергей присоединяется, говорит: привет от белого МАЗа 5075, Руслану на синем МАЗе. Нам с тобой привет, всему коллективу привет, всем хорошего дня и удачи на дорогах. Собственно, пойманных автомобилей здесь не имелось, зато вот Никита, молодец, словил и словил нам маршрутку 8996. Ей привет.
4: Так, Анастасия присоединяется. Доброе утро. Передаю привет всем. Хорошего легкого дня от Лада Приора 5527. Среда — это маленькая пятница, поэтому всем хорошего настроения. И встретила Peugeot 5445. Есть еще и Владимир, который повстречал на своем пути BMW 9991. Вот те три девяточки в ряд. Еще и единичка, считай, нолик получился.
5: Оп. Так, ну смотри, вот Наташа тоже сделала ход конем, она, видимо, пешочком где-то идет, и нашла нам Opel с номерами 9212. Mm-hmm. А Юлия вообще лайфхак. Она, видимо, получила номера, да, все верно, получила на днях номера на автомобиль. Ты. Электричечка тут 139, вот так вот.
4: Красиво, красиво, ничего не скажешь. А есть у нас здесь еще и кто? А, Сергей. Сергей передает всем привет, естественно, МАЗа. 5075 от белого МАЗа отправляется привет Руслану на синем. Нам с тобой хорошей смены, всему коллективу Радио Витебск. Удачного дня и хороших дорог. А вот Ирина говорит: доброе утро, Радио Витебск. Авто, привет впереди идущим авто от Рено 1088. Кому тут? Opel 9872 и Chevrolet 2450.
5: А меня немножечко пугает сообщение от Ани. Она пишет: доброе утро, солнышко, смайликом. И на фотографии скорая с номерами 5942. Я искренне надеюсь, что ребята со смены просто едут уже на базу сменяться и отдыхать. Андрей тоже здоровается, говорит: Пола 1097. Хорошего дня и удачной смены.
4: Мне сразу вспомнился видос вот этот 413-я база, ответьте. Александр говорит: доброе утро, Радио Витебск. Артему, Вадиму, Елене, Андрею, Саве, нам с тобой привет. А Шкоде 0927 тоже привет.
5: Так, есть у нас еще и Руслан на связи. Привет белому МАЗу 5075 от синего МАЗа 1405. Всем удачи на дорогах и, конечно, нам привет. А вот знаете, я еще хочу все-таки добавить одну секундочку. Пробки появились, простите, что накаркала. Но, собственно, проспект Фрунзе, пересечение Ленина и Черняховский и Московский. Вот там будьте поаккуратней.
4: Да, а мы в следующий час.
0: Это слушает весь мир.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске прошел региональный научно-образовательный форум ректоров учреждений высшего образования Витебской и Андижанской областей, сообщает Витебские вести. На форуме обсудили вопросы перспективного взаимодействия вузов и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Ректор Андижанского государственного медицинского института Мадамин Мадазимов уверен, что сотрудничество с белорусскими вузами принесет большое количество перспектив. По окончании форума ректоры подписали соглашение о сотрудничестве и дорожные карты. Максимум баллов и невероятный триумф представительница Беларуси в лидерах первого дня детского музыкального конкурса. В первый конкурсный день 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» сцена концертного зала на несколько часов превратилась в портал в мир сказок, кино и легендарных мюзиклов. Юные исполнители из 19 разных уголков планеты представили на суд жюри и зрителей шедевры из популярных мультфильмов, анимационных художественных фильмов, а также мюзиклов детско-юношеской тематики. Настоящий фурор произвели две вокалистки, разделившие верхнюю строчку турнирной таблицы с максимальными 60 баллами. Представительница Беларуси Лизавета покорила судей и зрителей мощнейшим вокалом. Юная артистка исполнила композицию «Over the Rainbow» из мюзикла «Волшебник страны Оз», а также Жасмина Тузелова из Казахстана, которая буквально искупалась в овациях, продемонстрировав филигранную вокальную технику и невероятную харизму.
0: Новости региона.
1: Накануне вечером известную картину «Над городом», написанную больше 100 лет назад Марком Шагалом, доставили в Витебск из Третьяковской галереи. Полотно в специализированном контейнере перенесли в зал художественного музея. Здесь уже работают необходимые технические коммуникации, включая увлажнители и измерители температуры, специальную систему пожаротушения. Ночь картина провела в специальном ящике, а сегодня полотно начнут готовить к экспонированию. На протяжении 2 месяцев работы выставочного проекта в музее будет находиться круглосуточная военизированная охрана. Выставочный проект «Марк Шагал над городом» откроется 16 июля в Художественном музее Витебска в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 24-29 градусов, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Вот, друзья, все думала, а почему же сегодня так трудно проснуться, загрузиться и двигаться куда-то вперед? А оказывается, день лени сегодня. Вот, все. Поэтому все становится на свои места. Есть, конечно, еще Международный день варенья в прямом смысле, но варенья нету, есть лень.
2: О, лень — это двигатель прогресса. Часто очень так говорят. Вот понаизобретали уже кучу всего с помощью того, чтобы облегчить дела, как говорится, бытовые. Да, вот эти вот одно и то же цикл этот повторяющий. Задач. Поэтому придумывают и придумывают новое, чтобы наполнить еще больше ленью, получается. Ведь если мы боремся с ленью и придумываем что-то для того, чтобы себе облегчить жизнь, то получается еще больше лени в нашей жизни. Я не знаю, это какой-то замкнутый круг.
1: Ты меня загрузил, я пытаюсь сообразить, но нет.
2: А, я же сегодня понимающий, поэтому...
1: Да, я ленивая, видимо.
2: Поэтому абсолютно понимаем всех, каждого, кто сегодня, ну, чуть-чуть это такой вот тюленчик. День тюлени его называют. Знаете, когда ничего особо не хочется. Вот просто прокрастинация происходит некоторая у тебя в голове.
1: У меня конкретно, видимо, точно, да, потому что действительно соображать сегодня почему-то трудно. Но, друзья, впереди у нас еще с вами фактически 3 часа в запасе, поэтому соображать придется. И в совсем скором времени будем с вами играть, поэтому соображать придется еще быстрее.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Говорит Гордеева, не хочу я вот на машине ездить, хочу на машине летать.
1: Хочу и буду. Ну, возможно, когда-нибудь, если заработаю столько денег, потому что на самом деле, друзья, будущее по факту уже наступило. По крайней мере, в Японии реально тестируют летающие автомобили. Mm-hmm. При этом как беспилотники, так и обычные, которые можно людьми управлять.
0: Управляемые.
1: Да, возможно, скоро они и будут людьми управлять, но пока, да, люди все-таки ими управляют.
0: Это вам оговорочка по Фрейду такое, на будущее восстание машин. Предречение от Гордеевой, в общем-то,
1: предостережение. Да, случайности не случайны. Может быть и такое, но на самом деле, да, трехместный беспилотник при поддержке, кстати, Toyota и Suzuki, то есть не абы что, понимаете ли, да, они уже тестируют реально свои аппараты, были запущены в небо, успешно выполнили публичный полет над Токийским заливом. И в целом Министерство транспорта Японии уже утвердило официальный план интеграции летающих машин в городскую среду.
0: Собрались как-то два японца.
1: Короче, говорят, что в 27-м году летать будут на Токио уже автомобили официально.
0: Летать это что только на Токио? На массовую пока не будут
1: поступать. Слушай, нет, там на самом деле пару городов выделено для тест-драйва.
0: Жадные японцы.
1: Да, слушай, какие жадные японцы. Все равно денег у тебя не хватит купить такую машину. Это раз.
0: А вот мне интересно, а какие права нужны? Категория B+, например.
1: Плюс пилотные
0: какие-то. Ну, это же не просто уже автомобиль.
1: Нет, ну, естественно. Во-первых, зато мне кажется, ты знаешь, еще с воздушной вот этой вот точки зрения надо как-то разобраться им с рейсами, потому что в целом все-таки это... Как построить дорогу в небе? У меня есть вопросики.
0: Навигатором
1: а как светофоры будут работать?
0: Светофоры?
1: Я, знаешь, сначала про машину думала, а теперь думаю, а как это все там регулировать будут? А где ГАИ?
0: Давай уж пока слишком так далеко не забегать, все-таки нужно пока хотя бы дождаться официальных релизов, да, но то, что уже вот это вот будущее здесь и сейчас, это вот на 100%. Ну и, конечно же, если уж захочется, надо подсобирать денег.
2: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
3: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, с рассветом действительно мы уйдем домой. А знаете, после чего? После того, как отметим ярко и красочно день рождения Радио Витебск 16 июля.
1: В 20.00 на площади Пушкина, друзья, это место встречи. И наш праздник пропустить определенно нельзя. Потому что, во-первых, хорошее настроение. Во-вторых, много музыки. Я не знаю даже, вот знаете, мне кажется, лучше праздника и не придумать. Потому что прийти можно пораньше, а остаться до утра.
0: О, это точно. Движ гарантирован всем и каждому. Поэтому ждем его именно вас 16 в 20.00.
2: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты планируют укрепить

0: партнерства в сфере туризма. Работой правительства ФРГ и МЕРЦа недовольны более 80% опрошенных немцев, а работу МКС продлили до 2030 года. Подробности в начале следующего часа.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: продолжается наше действие. А действие заключается в том, что нам нужны претенденты в наш список. В пятницу розыгрыш бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск.
1: А список не простой, а список золотой, потому что действительно наполнение бокса, ну, супер крутое. Поэтому, друзья, рекомендуем участвовать абсолютно всем. Номер Вайбера для связи с нами 7071071, а дальше все предельно ясно и просто. Ничего не меняется. Есть вопрос, нужен ответ, нужно быть первым, и ответ, конечно, должен быть верным. И все, тогда вы попадаете в наш список.
0: Знаете, сегодня предельно простой вот такой вот вопрос. Он будет связан с номером игрока из футбольного клуба МЛ Витебск. Назовите, пожалуйста, кто в составе футбольного клуба МЛ выступает под 55-м номером.
2: Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Радио, которое слушает.
1: Слушают не только радио, слушают еще и радиоведущих, по крайней мере, те, кто играли с нами однозначно, потому что все варианты ответа, ладно, нет, не все. Есть тут парочку, которые выбиваются из общей массы, и тем не менее, в основном все были верными. Осталось выяснить, кто же сделал все правильно первым.
2: Ой, а правильно первым, первой, я бы даже сказал, сегодня сделала Татьяна. Цифры ее номера заканчиваются на 432. Ставлю вам лайк на ваше смс. Все верно, Валерий Громыко, номер 55 в составе футбольного клуба МЛ Витебск. Были близкие люди, были те, которые написали, например, неправильно имя, но правильно фамилию. Но, тем не менее, Татьяна вот первая и везде и всюду успела. Вот с нами на связь вышла, пишет ура, ура, ура.
1: Татьяночка, мы вас поздравляем. Вы залетаете в наш список и становитесь третьим претендентом этой недели. Ну, а что касается футбольного клуба МЛ Витебск, то сегодня ребятам стоит только пожелать удачи.
2: О, это точно.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Включи настроение.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: таких же ритмах, высококачественных и высокочастотных, быстрых, мы покидаем и данные 60 минут.
1: Ну, продолжим в таких же ритмах мы завтра вечером. Что еще можно говорить? Буду звать всех неустанно.
0: 16 июля, 20:00, площадь Пушкина, города Витебск. Приходите, все, абсолютно каждого приглашаем на наш день рождения. Вход категорически свободен. В общем-то, розыгрыши, артисты, автопати до утра. Все, что мы так любим.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты планируют укрепить партнерство в сфере туризма. Об этом Белта сообщили в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи директора учреждения Кирилла Машарского и чрезвычайного полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагима Аль-Мушараха. Белорусская сторона отметила, что для гостей из Объединенных Арабских Эмиратов могут быть интересны такие виды туризма, как экологический, активный и агроэкотуризм. Представители Объединенных Арабских Эмиратов пригласили Национальное агентство по туризму к участию в выставке «Arabian Travel Market 2026» в Дубае.
1: В мире.
2: Судоходные компании считают неприемлемыми и непомерными сборы в размере 20% стоимости груза за проход Ормузского пролива, о которых ранее заявлял президент США Дональд Трамп. По приведенным подсчетам, за проход танкера, перевозящего 2 миллиона баррелей нефти, при стоимости $80 за баррель сборы составят свыше $8 миллионов. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят контролировать Ормузский пролив, получая в качестве компенсации за обеспечение безопасного судоходства 20% стоимости транспортируемых грузов. Позднее он сообщил, что отказался от идеи выплаты США компенсации за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых сделок с государствами Персидского залива. Более 80% жителей Германии недовольны работой правительства ФРГ. 85% немцев не удовлетворены работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает ТАСС. С момента вступления в должность канцлера ФРГ рейтинги одобрения Мерца обрушились и уже несколько месяцев стагнируют на минимальном уровне. Деятельностью правительства ФРГ на данный момент довольны лишь 18% граждан Германии, в то время как 82% опрошенных высказывают недовольство. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Ракета «Союз» с кораблем стартовала в 17:48 по минскому времени 14 июля. В 20:52 он пристыковался к МКС. На «Союзе» МС-29 на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: ли такое, что вы засыпаете и просыпаетесь где-то ночью в период с 2 до 3 часов ночи? Просто без повода.
1: Да вот мне кажется, абсолютно. У всех бывает. Хоть раз в жизни.
0: Ну, раз в жизни это ладно. Хорошо. А вот если периодически вы просыпаетесь в одно и то же время по ночам, оказывается, что это кое-чего да значит. В общем-то, одна профессор рассказала, что это связано со стрессом. Потому что после того, как мы уснули, наш мозг продолжает искать потенциальные угрозы. То есть вот эти вот современные источники тревоги, они поддерживают мозг в состоянии постоянной активности, оказывается. Вот
1: а получается, это в одно и то же время надо просыпаться любое или конкретно с 2 до 3?
0: Настя.
1: Что?
0: Ну, говорю, ну, ночью.
1: Ну, ночью. Ну, до этого ты спросил периодами. с 2 до 3. Ну, вот я поэтому и спросила, уточнила, насколько это важно.
0: Да, с 2 до 3.
1: А то вдруг, если с 4 до 5, это не стресс, я не знаю.
0: Все это уже не считается, это уже утро. Организм требует подъема и бодрости.
1: А, поняла.
0: Ну, так вот. В общем-то, как с этим бороться? Чаще бывать на дневном свете, заниматься физической активностью и отказываться от гаджетов перед сном. В принципе, логично и максимально просто.
1: Поэтому, друзья, гаджеты мы смотрим в дневное время, желательно тогда, когда не видит начальство. Ну, а, собственно, ложимся спать мы сегодня, по крайней мере, вовремя.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: не лепится.
1: А помнишь ли ты, Влад, как смеялись все над квадроберами?
2: Да, да, помню, до сих пор смеются.
1: Ну, а теперь они еще вдобавок будут смеяться над диносьютами, потому что вот квадроберов, вот этих собачек, лисичек там или кем они себя возомнили, или как-то правильно сказать. В общем, да, переловили, наверное, их всех и набирает популярность среди подростков вот такое направление, как диносьюты. Это ребята-динозавры в костюмах, знаешь, то есть, наверное, кто-то будет переодеваться.
2: Надувных этих вот этих вот?
1: Нет, вот эти вот волосатые такие, знаешь, вот они...
2: Приближенные к фуре или как там вот это вот.
1: Я даже не знаю, как это назвать. На самом деле, на динозавров это не очень похоже. Я тебе потом покажу вне эфира. Это больше похоже на какого-то попугая-переростка, наверное, так это можно сказать.
2: На что-то пернатое, волосатое, как куст.
1: Да, ну знаешь, пощупать хочется просто потому, что мягенько выглядит, но подойти не очень. Поэтому тут как бы дело такое. И, в общем-то, связывают это, да, как раз-таки вот с этим фури-сообществом. Любители образов всех рептилий, драконов, динозавров. И внутри субкультуры у них есть там отдельно свои названия, какие-то скейлзами они себя называют.
2: Я тебе больше
1: чешуйчатые,
2: скажу.
1: В общем.
2: Я тебе больше скажу, у них там даже свои не названия, а звания есть в этих сообществах. Как-то мне пытались объяснить там, с кого ты начинаешь и кем заканчиваешь, да, грубо говоря. Вот как в армии, например, от рядового до генерала, да, а здесь тоже от кого-то до кого-то. Ты представляешь, они звания себе придумали.
1: У меня, знаешь, есть несколько вопросов теперь. Ну, во-первых, с кем ты так общаешься, что тебе рассказывают про такие направления?
2: Мне просто у знакомого подростка ребенок.
1: Ясно, я поняла, это заразно. Ну, хорошо, а теперь другой вопрос. Почему они себя называют чешуйчатыми, если костюм у них мягонький?
2: Ну, слушай, все же мы произошли от рептилий, говорят, по одним из данных, да? Поэтому к первоисточнику возвращаемся.
1: Несостыковочка.
2: Это, знаешь, как картинка, вот это вот развитие человека, там, от кроманьонца, от обезьяны до прямоходячего. Только в обратную сторону теперь медленно, наверное, движемся. И тем не менее, ну, пускай развлекаются, господи. Молодые могут себе позволить.
0: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Друзья, зовем всех и каждого. Завтра в 20:00 площадь Пушкина, вход, естественно, свободный. А там еще и автопати до утра все продолжит. После нашего дня рождения закрепим, можно это все сказать, танцевальным...
1: марафоном.
0: Да,
1: можно, это, знаешь, это для самых стойких, я бы сказала, потому что действительно до утра субботы... Какой субботы? Пятницы. Все, Славянский базар, знаете, каждый день выходной. Все
0: каждый
1: прекрасно.
0: День праздник, каждый день фестиваль.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Минприроды усилила контроль за соблюдением требований законодательства при добыче полезных ископаемых. В Конго количество инфицированных Эболой выросло до 2011 человек. BMW отзовет более 29 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Реклама. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Лови момент.
1: Да, конечно, но ситуация у нас такая себе, знаете, по сравнению с вчерашним днем, вот получается, вчера было вот это солнышко, настроение, жара, вот, все обливаются, по душ 10 раз ходим, все с собой берем запасные эти антиперспиранты, одежду, обувь, вообще все что угодно, но сегодня, видите, по-другому. Но это не значит, что мы не поиваем с вами пару классных моментов, возможно, ярких, возможно, каких-то успокаивающих, я бы так сказал.
2: Мне кажется, обязательно должны словить по-любому, потому что надо запоминать каждый день. Все-таки лето у нас проходит, друзья, поэтому прямо сейчас давайте будем фотографировать все, что вас окружает. Абсолютно неважно, что же находится рядом. Может быть, вы пьете кофе, вдруг вы в отпуске где-то на морях, вдруг вы в офисе, в кровати. Да абсолютно неважно, где.
1: Все,
2: главное, просто сфотографируйте.
1: Все, кровати закрываются глаза, поэтому, друзья, 7071-071, Вайбер, Телеграм, ваши фото принимаем сюда. Чем больше, тем лучше. Фото абсолютно чего угодно. Поехали!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
6: Уиу, вот так вот пролетело время, и уже прилетели фотографии. Кстати, если кто-то еще не пофоткал, не сбросил, у вас есть на это, ну, минуток 10, так точно. Можете фотографировать, присылать смело. Все выложим в подборку в наш телеграм-канал «Радио Витебск». Ну, а пока давай краткий комментарий о том, что уже
7: нам прилетело. Давай, давай, я буду начинать, потому что есть здесь прекрасная фотография от Юли, а на ней хомяк. При этом, знаешь, Юля так его держит, как будто у него сейчас глаза вылезут. Так прикольно, уверена, что он, конечно, довольный, и тем не менее Юлия говорит, что передает привет в соседний цех Савченко Татьяне и Васильевой Ларисе. Хорошего дня, девчонки. Вот таким хомяком она им подмергнула, подморгнула.
6: Самое главное, что хомяк не обмяк. В общем-то, есть Наталья. Она фотографирует башню здесь красивую, расписную. Также есть у нас Александр. Александр вот направляется где-то... А, конечное Билево, как всегда. Ну, естественно. Ну, как же без этого?
7: Так, смотри, видел, Маша прислала фотографию. Там новая история творчества. Что-то такое красивое. Картиночка какая-то с цветочками.
6: Это ой, Василёчки, могу, смотри, да. Здесь еще на славянский базар, ну, по-любому, да?
7: Да, ты лучше посмотри на фотографию от Татьяны, там кот спит, понимаешь? Ты не
6: отлично.
7: Спишь, а он спит.
6: А вот Михаилу я скажу следующее. Не буду я играть в угадайку с вами, Михаил. Говорит, что за местность. Вот предлагает угадать, но, тем не менее, ладно, не могу, не умею. Так, Руслан нам тоже прекрасные виды сбрасывает. Ля, а ты заинтересовалась?
7: Вот не знаю, я рассматриваю фотографию. Миш, буду говорить, что это ДСК. Не знаю почему, но вот мне так кажется. Если я права...
6: И голову наклоняла.
7: Слушай, как сфотографировали, так и рассматривала.
6: Миша, что у нас со стабилизацией происходит?
7: Карлуха.
6: Но ты была близка, все замечательно. Туда, в тот район.
7: В таких вот дебрях, в плане названий, да, различий, я не различаю, поэтому есть и такое.
6: Посмотри, это Анастасия, тебе понравится ее фотография, потому что самая верхняя, потому что ты как-то вот сегодня частенько упоминаешь, что не отказалась бы... Не отказалась бы составить компанию, да?
7: Конечно, конечно. А еще и заодно компанию, так, сейчас скажу тебе, от Елены, тоже там котик тоже спит, поэтому, слушайте, почему все сегодня спят?
6: Ну и всем приятных снов, всем никаких неприятных снов. Неприятных снов, если кто-то сейчас спит, потому что просыпаемся, раз будет шоу в деле!

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Минприроды системно усиливает контроль за соблюдением требований законодательства при добыче полезных ископаемых, сообщили Белта в пресс-службе ведомства. Основная цель мероприятия – не только фиксирование нарушений, но и оказание методической помощи по своевременному выявлению рисков до наступления негативных последствий. В фокусе контрольной деятельности ключевые параметры разработки карьеров, соблюдение границ, глубины разработки, наличие информационных таблиц, табличек, правильное складирование плодородного слоя почвы. Для повышения точности и объективности контроля в практику активно внедряют современные технологические решения.
1: В мире.
2: Ситуация на Ближнем Востоке продолжает стремительно накаляться. США нанесли новую серию авиаударов по Ирану, которые непрерывно продолжались несколько часов. Одновременно с этим вооруженные силы США возобновили военную блокаду всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы. Дональд Трамп заявил, что атаки продолжатся до тех пор, пока он лично не скажет «довольно». В ответ Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 2011, прибавив за сутки на 20, об этом пишет СББАЙ. В ежедневном бюллетене ведомство указало, что количество скончавшихся от Эболы равняется 754. Показатель смертности 23%. В больницах и медицинских изоляторах проходит лечение 376 пациентов. Показатель отслеживания контактов составляет 64%. Напомню, вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 29 119 автомобилей в США из-за проблем с реле стартера двигателя. Об этом сообщает агентство Reuters. Согласно данным Национального управления по безопасности дорожного движения США, отзыв коснется нескольких моделей, включая BMW 530e xDrive и BMW 730LE xDrive, а также других из линейки BMW iPerformance. Годы выпуска авто не уточняются. Отмечается, что реле стартера двигателя может подвергаться коррозии, что приводит к перегреву и короткому замыканию, увеличивая риск возгорания. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный-северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Радио Витебск.
1: Ну что, друзья, доброе утро всем тем, кто присоединился к нам совсем недавно,
2: потому что
1: у кого-то точно позднее. Я, знаешь, начинаю думать о том, что как-то я теряюсь во времени сегодня.
2: Ну смотри, между прочим, у кого-то оно действительно позднее, потому что всю ночь отдыхал на каком-то из мероприятий Славянского базара. Например, вот на концерте.
1: На рок-концерте,
2: ну,
1: да?
2: На ракешнике побыли там, вау, покричали, связки сорвали. Теперь можно сегодня попозже встать и отправиться куда-то в
1: ночь. Опять вечером в ночь, и чтобы завтра с утра опять быть в таком состоянии. Знаешь, рассказываешь так, как будто я вчера там была.
2: Ну, я не знаю, не так, как вы. Я просто слышал весь рок-концерт. У меня там слышимость хорошая рядом, поэтому считай,
1: знаешь,
2: что
1: как
2: побывал.
1: Ни странно, в этом году меня почему-то он не побеспокоил, хотя в целом, казалось бы, должно.
2: Это просто ветер в другую сторону был.
1: Думаешь, это так работает?
2: Ветрами задувало в обратные направления. Ну не бойся, ладно. До тебя обязательно что-нибудь долетит.
1: Спасибо тебе большое.
2: А вообще, аккредитацию уж получила. Вперед! Лично посмотреть.
1: Вперед из песни, да? Осталось добавить только так.
2: Песни — это хорошо. Кстати, про песни мы тут тоже продолжаем, да? Ну и, конечно же, про наши розыгрыши и активности тоже.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: ведомый.
1: А мы не собирались. Поэтому, друзья, прямо сейчас берем телефоны
2: день
1: в руки.
2: День лени же, да?
1: Да, день лени, это во-первых. Во-вторых, все еще утро. И как минимум, ну я не знаю, на это, наверное, можно уповать сегодня. Поэтому телефоны, телефоны нам в помощь. Гаджеты для этого и созданы. Собственно, пока Кузьмин создает вам стартовую фразу, буду рассказывать, куда вы присылаете ее продолжение. Вайбер 707-1-071. За вас работает только автозаполнение. Вы ввели стартовую фразу. Телефон вам придумал какие-то слова. Вы потыкали, понажимали, собрали полное предложение и прислали его. Если оно несуразное, если там есть какие-то несостыковки, что-то получается супер смешно или ну прям супер не подходит друг к другу, это не важно. Тем веселее.
2: Да. Есть стартовая фраза. Вот, пожалуйста, додумал. Долго думал.
1: Долго.
2: Как, в принципе, сегодня все происходит. С утра слишком что-то. Но, тем не менее, вот придумал. Поэтому вводите и нажимайте на слова, которые предложат автозаполнение. Стартовая фраза звучит так. Приведи мне срочно, а дальше пока троеточие. Что
1: еду,
2: же можно
1: деньги.
2: Срочно привезти?
1: Что еще там можно добавить?
2: Ой, там, я сейчас уверен, столько понавыдает вот этих вот прекрасных слов, что только нажимай да составляй предложение. В общем, все присылайте, все зачитаем через несколько музыкальных минут, похихикаем вместе с вами. Напоминаю стартовую
1: похохочем.
2: Фразу. Похохочем. Похохочем, конечно же, естественно. Напоминаю фразу «Привези мне срочно». Поехали.
3: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
9: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, и что у нас получилось? Мне кажется, это важно и нужно узнать прямо сейчас. Собственно, что касается стартовой фразы, сегодня начинали мы так. «Привези мне срочно», а дальше уже работало только автозаполнение. Поэтому, если что, не обессудьте, пожалуйста. Первым на связь вышел Денис, говорит: «Привези мне срочно, пожалуйста, деньги на телефон». Угу. И такое может быть. А вот вариант от Ани звучит так. «Привези мне срочно, нужен твой номер для связи с переходом на ЭТТН».
1: Это уже что-то, ну, даже страшные слова.
0: Рабочие,
1: да.
0: Давай на это.
1: Вера говорит: «Привези мне срочно, нужен твой паспорт для получения от Васильевича документов на возврат денежных средств».
0: Ладно.
1: Васильевич попал. Юлия говорит: «Привези мне срочно, нужны плинтуса и экраны на батареи». О, тут у нас ремонтик уже пошел.
0: Ну, слушай, у тебя какие-то рабоче-ремонтные вайбы, а у меня все просят денег на телефон, потому что, собственно, Настя присоединяется в компанию к ребятам. Говорит: «Привези мне срочно, пожалуйста, денег на телефон, я тебе завтра отдам». О, с возвратиком. А вот Женя говорит: «Привези мне срочно, нужен ответ по поводу оплаты за товары, я вам уже писал».
1: Так, есть здесь еще и несколько человек. Вот Анастасия.

0: Сеня говорит, привези, мне срочно нужен ответ по поводу переезда в этом году. Не знаю, почему.
1: Почему-то да нужно, да, поэтому ладно, пусть да, будет бывает. Так. Так, срочно нужен номер телефона для получения заказа Валерии. Mm-hmm. Ольге срочно нужен только паспорт от того же дня рождения, от какого неизвестно. Mm-hmm. А вот еще одной Ольге срочно нужен чемодан. И в хорошем качестве для тебя есть возможность получить поцелуй.
0: У Екатерины интересный смс. Привези мне срочно мужчину в подарок на весну.
1: С чемоданом от Ольги, которая может дать поцелуй.
0: Да, возможно. Так, есть еще Елена, говорит, ну, привези мне, пожалуйста, чашечку кофе и запасной отпуск. Ну, возможно, это просто желание человека. А Надежда говорит, привези мне срочно ответ на вопрос, почему я должна была прийти на встречу с тобой. Вот.
1: Почему-то должна. Я даже не знаю, как сегодня комментировать, потому что, знаешь, ну, должна, значит, должна. Да, тут просто смирение. Ане срочно нужны деньги на телефон, и я не могу найти у себя в кошельке, пишет нам девушка. Так, Александр говорит, мне срочно нужны деньги и всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня. Угу. Саш, спасибо большое вам и вашему автозаполнению. А вариант от Дианы звучит следующим образом. Привези мне срочно телефон на работу, нужен будет номер карты, скину сразу тебе денежку.
0: Угу. Юра говорит, привези мне срочно нужен номер телефона для получения приза. Александр говорит, что ему нужно работать, потому что он нужен, нужны деньги на карточку. Ну и, в принципе, что у нас еще?
1: Давай что верхнюю. Еще, ребята, давай. Есть. Угу. Наташа говорит, привези мне срочно ребенка к бабушке на выходные на маршрутке. Угу. А Анатолий просит срочно свежей сладкой малины для себя.
0: Владимир, а вот по поводу вашей жидкости, которая закончилась на рыбалке, это уже не знаю. Тут вряд ли жена согласится.
2: Даже не думай. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Футболисты МЛ «Витебск» проведут ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского клуба «Университати», сообщает «Белта». Встречу в румынской Крайове, которая начнется в 20:30, рассудит бригада венгерских арбитров. На прошлой неделе МЛ «Витебск» потерпел крупное поражение 1-4 и сегодня постарается взять реванш. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде ЛЧ с болгарским «Левски» и София. Проигравшая команда перейдет во второй раунд квалификации Лиги конференций, где встретится с неудачником пары «Кайрат» Алматы-Казахстан с «Утьеска» Никшит-Черногория. На своем поле «Кайрат» выиграл с результатом 2-1. Еще два белорусских представителя в Еврокубках свои повторные матчи квалификации Лиги конференций проведут 16 июля. Обладатель Кубка Беларуси Борисов

0: Кибате в азербайджанском Сумгаите примет албанский Эльбасани. Неделю назад в Албании соперники разошлись миром 1-1. В случае успеха по сумме двух встреч Бате встретится со швейцарским Сьоном. Вице-чемпионы страны и футболисты минского «Динамо» после поражения в болгарском городе Стара Загора от северомакедонского «Силикса» с результатом 0-1 попытаются реабилитироваться. Футболисты сборной Испании стали первыми финалистами чемпионата мира. В первом полуфинальном поединке действующие чемпионы Европы победили в Далласе вице-чемпионов планеты футболистов Франции со счетом 2-0. Соперник испанской сборной по решающему матчу определится сегодня в Атланте после встречи действующих чемпионов планеты аргентинцев и футболистов Англии. Неудачники полуфиналов 19 июля в Майами встретятся в матче за третье место, а победители в Нью-Йорке сыграют в решающем поединке за чемпионский титул. Белорусская теннисистка Александра Соснович успешно стартовала на турнире категории WTA 250 в Афинах с призовым фондом 283 тысячи долларов. В 1/16 финала белоруска, занимающая 143 место в мировом рейтинге, за два часа одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову, у которой 102 позиция 3-6, 6-2, 6-2. Во втором раунде соперницей Соснович будет победительница матча между чешкой Терезой Валентовой и представительницей Бельгии Софии Кастулас. Состязания в столице Греции завершатся 19 июля. К этому часу у меня все о спорте.
1: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
3: Утро. На радио «Витебск».
4: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: кадр.
1: И, ну давненько не было, ну Настя, ну давно, ну можно, можно
2: разочек? А наушники снять можно?
1: Можешь делать все, что хочешь. Можно, да? Разрешаешь?
2: Да.
1: Билетик в кино! Прямо сейчас кто-то из вас заберет от волны радио Витебск. Вот, прям-таки так. Билетик один, а пойдете вы на фильм вдвоем в один из кинотеатров нашего города. Причем выберите сами фильм, на какой пойдете.
2: Да, и что касается фильмов, есть у нас небольшие подсказки, потому что на данный момент есть одно кино, которое совсем скоро появится в наших кинотеатрах. Юрий Стоянов и Федор Добронравов в продолжении семейной комедии «На деревню Дедушки 2». Смотрите в кинотеатрах Витебска. Возрастное ограничение 6+. И что касается фильма, для того, чтобы вы лучше понимали, ну, стоит вам идти, понравится или нет, буду вам немножечко рассказывать, а потом еще и вопрос задам. Поэтому слушаем внимательно. Есть один прекрасный мальчик. Зовут его Владик. Он снова проводит летние каникулы. Не смейся. Он едет к дедушке Юре проводить летние каникулы. И в деревне неожиданно появляется еще один дедушка Владика по папе. Он бывший дипломат, такой серьезный дядя, находит общий язык с местными, задаривает внука подарками, рассказывает все. В общем, отношения у всех налаживаются. Так вот вопрос. Из-за чего же все-таки вспыхивает соперничество между двумя дедушками?
1: Поехали, друзья. Отвечаем. Вайбер 707-1071.
0: Радио Витебск.

0: которые ты любишь.
1: В общем-то, друзья, признаюсь, был я там действительно.
2: В деревне у дедушки?
1: Да, между прочим, у нескольких дедушек, потому что там же еще и второй приехал мой. В общем-то, да, было, поэтому буду подтверждать, либо опровергать варианты ответов.
2: Ну, собственно, смотри, по вариантам ответа не такая большая разбежка у нас есть. И, в принципе, по сценарию все пошли верно, просто не к тому, наверное, отчасти привязались. Есть такие варианты. Тем не менее, основной причиной вот этой борьбы было внимание внука. Из-за этого они там и ругались, и соперничали, не знали, как к нему подойти так, чтобы вот все было хорошо.
1: Именно к ним обратил внимание, на них.
2: Да, понимаешь. Вот дед Юра чувствовал, что он проигрывает. Ага. Но потом там появился... Ладно, не буду спойлерить. В общем, внимание внука — это была основная причина соперничества. И с нашим заданием первой справилась прекрасная девушка Алина. Последние цифры номера 498. Именно она первой правильно ответила на наш вопрос.
1: Отлично, мы вас поздравляем. Алина, уже можете подыскивать себе компанию, с которой отправитесь, ну, как компанию, второго человека, с которым отправитесь в кинотеатр. Ну и, собственно говоря, выбирайте фильм, потому что фильм вы тоже выбираете сами. Ну а мы уже завтра вновь вернемся и разыграем еще один билетик.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. 91,2.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: будет шоу на радио Витебск.
1: Ай, действительно, гимн вечерин нам здесь предлагали услышать. У нас тоже своеобразный. Будет обязательно 16 июля, площадь Пушкина, 20:00. День рождения радио Витебск.
2: Смотрю на тебя и думаю, успеешь ли ты написать текст и подобрать музыку под свой гимн.
1: Успеем.
2: И тем не менее, определенные гимны артистов мы с вами точно услышим, потому что именно они будут, не знаю, как правильно сказать, даже, наверное, не презентовать свои треки, а петь всеми полюбившиеся. Поэтому, друзья, мы вас приглашаем обязательно. Приходите.
1: Будет весело, насыщенно. А потом под финал нашего дня рождения еще и перехватит эстафету автопати радиошоу. Вот, с этими ребятами абсолютно точно можно унестись куда-то вглубь и ночи, и даже первых лучей рассвета.
2: Да, и уже это будет, друзья, 17 число утром, поэтому если вдруг надо кого-то предупреждать о том, что вы не явитесь в эту ночь, то обязательно сделайте это заранее.
1: Да, окей, чат GPT, придумай 5 отмазок. Как если я просплю на работу. Был там-то, там-то, поэтому,
2: так.
1: Исходя из этого, вот тебе промпт. Наш же запрос на сегодня здесь окончен. Друзья, с вами 4 часа провели на одной волне. Как всегда, Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Услышимся уже завтра. Ну а пока желаем всем отлично провести этот день. Всем
2: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: В Витебске 11 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Танцевальная увертюра фестиваля, второй тур детского музыкального конкурса, сольники звезд эстрады, театральные постановки и музейные выставки могут посетить гости и участники 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В 15:00 в культурно-спортивном комплексе летнего амфитеатра торжественно поднимут флаг международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Это традиционная красочная и теплая церемония, объединяющая представителей поколений, влюбленных в июльский форум. В 20:00 хореографические коллективы впервые представят на главной сцене фестиваля яркое шоу «Танцуй, славянская душа». Зрители смогут оценить всю палитру народных танцев славянских стран. Также в 20:00 пройдут сольники самых преданных поклонников фестиваля. Первая победительница конкурса исполнителей эстрадной песни Таисия Повали представит свою программу на камерной сцене концертного зала Витебск. А для юбиляра Олега Газманова, который в этом году отмечает 75-летие, соберется целый стадион в центральном спортивном комплексе. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске будет проходить до 20 июля. Торжественное открытие форума состоится уже завтра, 16 июля.
1: В мире.
2: Великобритания проведет крупнейшие за последние десятилетия учения по внутренней обороне в 2027 году, об этом сообщает Sky News. Маневры продлятся несколько дней и будут проведены в дополнение к учениям НАТО. В британских учениях предполагается участие ряда министров и сотен сотрудников различных государственных ведомств. Планируется моделирование крупных кибератак, диверсий на объектах критической инфраструктуры, отражение военных ударов. Власти Мюнхена из-за затяжной засухи и угрозы дефицита воды ввели режим строгой экономии воды до 1 августа. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. Запрещено мыть автомобили вне автомоек, откачивать воду из озер, рек и канав. Нельзя наполнять частные бассейны, фонтаны и водные объекты. Также в Мюнхене отключают общественные фонтаны. Полив частных небольших садов, огородов, живых изгородей теперь разрешен только по вечерам и рано утром. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч евро. Ученые с помощью искусственного интеллекта установили, сколько деревьев произрастает на нашей планете. Система проанализировала спутниковые снимки и данные инвентаризации лесов, а также более 400 тысяч наземных измерений. Результаты показали, что на Земле растет около 3 триллионов деревьев. Это значит, что на каждого человека приходится примерно 390 деревьев. На протяжении десятилетий считалось, что на Земле произрастает всего около 400 миллиардов деревьев. По словам ученых, самая высокая плотность наблюдается в бариальных лесах Северной Канады, Аляски, Скандинавии и России. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6. 6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, товарищи, новый день настал, и уверена, вы его прекрасно встретили вместе с моими коллегами. И сегодня, глядя на календарь, а там у нас, кстати, уже 15 июля, я задумалась, что половина лета пролетела. И надеюсь, вы его успели ощутить, прочувствовать каждой клеточкой своего тела. И даже, может быть, часть каких-то летних пожеланий и хотелок исполнили. Но есть у меня на самом деле и хорошая новость. Вторая часть этой прекрасной поры года еще впереди. Так что действуйте и только вперед из песни, как говорится. Как вообще поет Зиверт, я готова. Газую, когда нету, газую, когда есть, все везет тому, кто везет. Так что это и будет наш с вами сегодня девиз. Мы тоже газуем и врываемся в музыкальный бранч на волне радио Витебск, чтобы классной музыки наслушаться и приятно провести время вместе. Наташа Баталко уже у микрофона, так что всем доброе, позднее и надеюсь, что бодрое утро.
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: На старте музыкального бранча, как всегда, послушали немного музыки, а теперь настало время запускать в наше FM-пространство очередную музыкальную новинку, и сегодня она у нас, естественно, есть. Это будет зарубежный трек, и я бы сказала, от той девушки, с творчеством которой мы, скорее всего, с вами особо на волне радио Витебск никогда не знакомились. Сегодня здесь у нас будет Сиена Энспиро, это английская певица, автор песен и музыкальный продюсер. Известная она своим неповторимым и мощным голосом. Ну и, кстати, начала Сиена делится вирусными видео с пением в ТикТок еще в 2021 году, и на самом деле ее вокал пришелся очень многим по душе, и я на самом деле понимаю почему. Выпуск музыки начался у певицы в 2024 году, в принципе, не так давно. Выпустила она дебютный сингл под названием Maybe, и эта музыкальная работа дебютировала в британском чарте синглов. Сразу скажу, что вокал у нее действительно настолько прекрасный и необычный, что сидел бы и слушал ее часами, но, увы и ах, такой возможности у нас с вами нет, потому что эфир не резиновый, его не растянешь, как бы ни старался. Но, тем не менее, пару минут в эфире эта девушка нам с вами точно подарит. А сегодня будем слушать ее музыкальную работу под названием Great Expansion, что в переводе означает «Большие надежды». Новинка получилась мелодичная, спокойная по звучанию, я бы сказала, достаточно медленная. Сегодня такого взрывного, энергичного у нас здесь звучать в рубрике точно не будет. Ну, а если поговорить о смысле, то я бы сказала, получилась такая, знаете, эмоциональная баллада о горькой реальности, невзаимных надежд и разрыве между тем, какой человек есть на самом деле, и тем, каким вы хотите его видеть. Ведь мы на самом деле с вами очень часто любим людей идеализировать или чего-то от них постоянно ожидаем, а потом, когда они не оправдывают наши ожидания, мы с вами расстраиваемся и огорчаемся. Так что лучше в своей голове на эту тему ничего не рисовать, не придумывать, не фантазировать, и лучше, я считаю, никогда ни от кого ничего не ждать, а в первую очередь, так сказать, полагаться только на себя. Ну, а если все-таки вам предлагают помощь, то, конечно, соглашайтесь, и спасибо, что люди все это дело делают. Но, тем не менее, друзья, это все дела житейские. Поговорили немножечко о смысле песни, поговорили о смысле жизни, так что давайте ловить новинку в эфире, слушать внимательно, а потом оценивать ее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Бери больше, плати меньше Воскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Известный бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Эль Вульц из фильма «Блондинка в законе». Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме всего три ноты – клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную той самой актрисе. А вот Sony Pictures Animation объявила о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля Трансильвания». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года. В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые жуткие события, монстры отправляются в самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками. Ну а вот младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме. 16-летняя Леони Кассель впервые вышла на подиум на показе Дольче Габбана «Альта мода» в Тармении. Поддержать дочь пришла актриса, которая наблюдала за показом из первого ряда. Само шоу прошло в живописном парке на Сицилии. Специально для показа пространство украсили десятками тысяч цветов, а в коллекцию вошло около 100 образов. Также мы узнали, что Мадонна установила новый рекорд на платформе TikTok. Ее прямая трансляция, прошедшая 2 июля, собрала у экранов более 2 миллионов зрителей по всему миру. Ни один сольный артист до нее не достигал таких высот на этой платформе, так что поздравляем исполнительницу. И в завершении Ариана Гранде и ее бывший Рики Альварес официально возобновили отношения спустя 10 лет после расставания. Пара, которая разошлась еще в 2016-м, решила дать своим чувствам второй шанс. Как сообщает источник из окружения артистки, сейчас их союз стал более осознанным и серьезным. На данном этапе Ариане легко и комфортно с Рики, а их схожее чувство юмора помогает поддерживать гармонию в отношениях. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе. В курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на радио «Витебск».

0: белорусский исполнитель Лирик устраивает нам в нашем FM-пространстве, ну, практически трехминутные обнимашки. За это ему, конечно, отдельное спасибо. Если, ребят, вам сегодня не хватает какой-то теплоты, нежности и ласки, то мой совет один – присоединяйтесь в нашу дружную компанию, и будет вам счастье. Пользуясь случаем, напомню, что нас можно слушать не только благодаря приемникам, но и через свои гаджеты, если вы установите туда приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Признаюсь честно, у меня такое имеется, и это очень удобно. Там огромное количество различных радиостанций, включая и нашу волну. А еще не забывайте, нас можно слушать через умные колонки Алисы. Так что выбирайте удобный вариант прослушивания и приятно проводите время вместе с нами. Ну а в плане музыки идем дальше. У нас трек под названием «Follow Me» от Мартина Йенсена, Лорента и Саши.
1: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Дети исследователи. Так они познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: На часах, друзья, практически полдень, а значит, будем потихонечку финалить стартовый час музыкального бранча. Напомню, что за это время мы успели с вами не только узнать последние звездные новости, но и успешно познакомились с сегодняшней бранч-премьерой. Трек назывался Great Expectation от Сиены Спиро. Если хотите поддержать эту красивую девушку, которая обладает невероятно шикарным вокалом, то переходите в наш открытый телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Пост ждет ваших ответов, ну и, естественно, комментариев и реакций. Напомню, что там у нас, как всегда, по доброй традиции, для вас есть три варианта ответов. Сегодня они звучат так: классная работа, а ничего так и не мой вариант. Вы выбираете нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу, так сказать, и, в общем-то, активничайте. Не стесняйтесь голосовать, потому что голосовашка у нас анонимная. Ну а кто, так сказать, не успел прослушать новинку в эфире, то в телеграм-канале у вас есть прекрасная возможность ее немножечко вспомнить и поближе с ней познакомиться, так что действуйте. Все итоги будем подводить уже ближе к финалу музыкального бранча. Ну а сейчас за финалем просто час, как говорила. Послушаем тоже немного музыки, а затем узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Горячую линию для аграриев запустила Федерация профсоюзов. Нынешний период самый ответственный и напряженный. Потому особенно важно не допустить производственного травматизма и потерь в качестве работы. Обратиться можно ежедневно, в том числе и анонимно. Под контролем специалистов, оплата и организация безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и учет рабочего времени, эксплуатация и ремонт оборудования в мехмастерских, на зерно-очистительно-сушильных комплексах. Отмечается, что в хозяйствах решен вопрос обеспечения работников горячим питанием и питьевой водой. Мониторинги продолжатся. Каждое нарушение не останется без внимания. Специалисты выдают рекомендации и оказывают консультативную помощь. Въезда в Евросоюз ожидают более 200 большегрузов, сообщили Белта в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для легковых авто. Перед погранпереходами Тересполь, сопредельный Брест и Кузница-Белостоцкая, сопредельные Брузги, въезда в Польшу ожидает 201 легковушка. Контролирующие службы данных пунктов пропуска оформили 30% транспорта от нормы. Более 140 грузовиков фиксируются перед литовскими пунктами пропуска. Перед погранпереходом Бобровники въезда в Польшу ожидают 80%. Фур. Контролирующие службы данного пункта пропуска оформили 20% транспорта от нормы.
0: В мире.
1: В результате воздушных ударов США по южным районам Ирана за последние дни погибли более 30 мирных граждан. Об этом сообщила представитель правительства Исламской Республики Фатиме Махаджирани, сообщает ТАСС. По данным Министерства здравоохранения Ирана, число пострадавших в Иране во время новой волны эскалации выросло до 260. Американские военные с 8 июля провели несколько атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Власти Великобритании анонсировали введение комендантского часа для пользователей соцсетей возрастной категории от 16 до 17 лет. Правительство также намерено отключить вызывающие привыкание функции, такие как автовоспроизведение и бесконечная прокрутка. Эти планы появились после объявления в июне о том, что детям до 16 лет Великобритании будет полностью запрещено пользоваться такими платформами, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24-29 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Под одну из своих любимейших композиций «Fever Dream» от Алекса Уоррена врываюсь в эфир. Всем еще раз привет. Сегодня на календаре середина трудовой недели. Медленно, но верно, как говорится, приближаемся с вами к выходным. А еще сегодня, 15 июля, представляете, отмечается праздник «День русской лени». Не знаю, почему ее назвали русской, ведь лениться может каждый, независимо от места проживания. Хотя вот насчет китайцев и японцев я бы поспорила. Есть тут на самом деле вопросики. Они, мне кажется, вообще работают практически 24/7. Но, тем не менее, факт остается фактом. Я считаю, вообще, если нет желания у вас что-то делать, лучше не браться, так как показывает опыт, ничего хорошего с этого не выйдет. Когда вдохновения нет, то и результата тоже нет. Вполне возможно, таким отказом ваш организм просто показывает, что ему нужен отдых. А если все-таки дела ждут, но вам лень, здесь уже на самом деле нужно брать себя в руки и чем-то однозначно мотивировать. Так что сегодня мы с вами скажем лени нет, так как среда, саму себя не отработает, да и деньги с неба просто так не падают, к сожалению. Но зато на волне радио «Витебск» музыка звучит без остановки, так что давайте и дальше продолжать наш бранч.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
2: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
3: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
2: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
3: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ильич. Заметки.
1: Только что, ребят, послушали с вами сингл под названием «Love» от музыкального белорусского проекта «Сет». Песня однозначно про любовь. Здесь и словаря никакого не нужно, так сказать, для того, чтобы перевести все это. Но, тем не менее, хочется сейчас поговорить не про зарубежные песни, а про русскоязычные и в целом поговорить про русский язык. Представляете, что я узнала? Есть слово в русском языке, которое имеет рекордное количество значений. Все мы знаем, что русский язык богат и многогранен. Его словарный запас постоянно удивляет исследователей своей уникальной гибкостью. Иностранцы, кстати, не очень любят изучать русский язык, потому что считают его самым сложным. Ну а лингвисты выяснили, какой глагол является абсолютным рекордсменом по количеству смысловых оттенков. Так вот, представляете, наибольшее количество значений имеет простое и всем знакомое слово «глагол идти». Заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина подчеркнула, что спектр употребления этого глагола невероятно широк и охватывает самые разные сферы жизни. Слово используется для описания не только физического перемещения людей и транспорта, но и природных процессов. Кроме того, с его помощью передают распространение звуков, света и ароматов, а также абстрактные понятия, ну, к примеру, течение времени, развитие событий или движение к поставленной цели. Отдельно выделяется значение соответствия. Например, когда говорят, что одежда кому-то очень идет. При сравнении данных различных словарей количество значения слова «идти» составляет от 27 до 56, а смысловых оттенков насчитывается около 11, иногда даже достигает до 36. Вот такое вот у нас слово «идти» очень даже оказалось необычное и многогранное. Вы знаете, узнав такую информацию, я однозначно подумала, как хорошо, что в нашем эфирном плейлисте звучат песни на русском языке, и их слова как раз-таки не имеют каких-то определенных подсмыслов и подтекстов, все доступно и понятно. Ну и вот вам тому доказательство. Прямо сейчас послушаем с вами песню под названием «Сны» от группы «Пицца». Спать, естественно, не будем, еще не вечер, но время на отдых себе однозначно прямо сейчас можно найти.
0: Бранч «Заметки».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Комитет госконтроля Витебской области выявил переплату более 370 тысяч рублей в бюджете одного из райисполкомов. Белтелерадиокомпания проведет трансляции главных концертных программ Славянского базара в Витебске. Витебский 9-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Все мы знаем, что когда люди влюблены, их это чувство окрыляет, они могут делать какие-то необдуманные поступки, и в данном случае иногда даже могут для вторых половинок писать в песне. Я думаю, так и произошло с этим треком под названием «Only You» от коллектива «Шаус» и «Капспот». Если в ближайшем будущем, ребят, вы тоже хотите кому-то признаться в любви, поздравить с каким-нибудь праздником, просто поддержать кого-то или передать горячий привет, а может быть даже заказать свою любимую музыку, то самое время действовать. Берите в руки телефон и отправляйте свои сообщения в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 7071071, потому что уже совсем скоро свою работу начнет наш поздравительный сегмент, он же музыкальный агент.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Прямо сейчас на волне звучала композиция «Половина меня» от белоруса Holy Flame, а теперь появилась здесь я, и появилась не просто так, а хочу в эфир запустить еще одну музыкальную новинку. Надеюсь, друзья, про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру вы не забыли. Напомню, что сейчас за нее в открытом телеграм-канале идет активное голосование, а сейчас мы с вами послушаем еще один трек уже просто так, для того, чтобы пополнить свой музыкальный багаж. Все мы знаем, что не так давно замечательная певица Мадонна 3 июля выпустила свой новый альбом под названием Confessions 2. Выход долгожданной пластинки спровоцировал настоящий бум на такой площадке, как Spotify. Мадонну начали слушать миллионы новых пользователей. Интерес к творчеству певицы вспыхнул с новой силой у всех поколений, как говорят сейчас в современном обществе, от зумеров до бумеров. Самый впечатляющий рост показали миллениалы. В день премьеры их число подскочило там примерно, по-моему, на 150%. Ну а другие поколения не отстают, доказывая, что музыка Мадонны не имеет возраста. Так вот, что касается ее пластинки, Мадонна установила исторический рекорд в чарте Billboard 200. Она стала первой исполнительницей, чьи альбомы возглавляли рейтинг в 2020-х годах, а также в трех предыдущих десятилетиях. Настоящая легенда, что уж тут сказать, не добавить, не убавить. Мы с вами в рамках музыкального бранча как-то недавно ознакомились с ее треком My Sins Are My Save. Она его выпустила совместно с бельгийским исполнителем Stromae. Так вот, сегодня предлагаю в эфир запустить еще одну новинку с этого же нового альбома. Называется она Bizarre, что в переводе означает «странная». Это, знаете, будет такой коллаборативный трек с нидерландским диджеем и продюсером Мартином Гарриксом. Эта новинка, как я уже сказала, вошла в новый альбом певицы Confessions 2. Ну и в песне затрагиваются темы противоречивых чувств, искушений, эмоционального хаоса и непредсказуемости любви. Лирика, на самом деле, будет выстроена вокруг сложных воспоминаний. Мадонна в треке рассуждает о том, как трудно окончательно отпустить чувства и признается в обидах, которые мешают им быть вместе. В общем, давайте ловить новинку в эфире.
1: Новинка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Нарушения финансовой дисциплины установлены Комитетом госконтроля области во время проверки одного из райисполкомов. При планировании расходов местного бюджета были завышены ассигнования на оплату капитальных расходов, оплату труда, продуктов питания, выплату трансфертов. Общая сумма переплаты превысила 370 тысяч рублей. Нарушения вскрылись и в сфере благоустройства. Произведена оплата 117 саженцев растений, место посадки которых не установлено. В итоге излишне запланированные 370 тысяч рублей были направлены в финансовый резерв. Незаконно полученные средства в сумме порядка 3000 рублей возмещены в бюджет района и могут быть использованы на финансирование других социально значимых нужд района.
1: Новости региона.
2: С 14 по 20 июля в Витебске пройдет 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». В этом году форум обещает стать самым масштабным за всю историю. По традиции, команда Белтелерадиокомпании готовит серию трансляций концертных программ фестиваля. Так, 16 июля в 20:00 «Беларусь-1» и «Беларусь-24» покажут трансляцию торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. 17 июля в 21:35 зрители телеканалов увидят гала-концерт «Союзное государство приглашает», в котором примут участие ведущие артисты и творческие коллективы Беларуси и России. Программа посвящена знаковым датам в истории союзного государства. Кроме того, сегодня в 21:05 на «Беларусь-3» покажут телеверсию хореографического шоу «Танцуй, славянская душа». 18 июля телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24» в 22:00 покажут прямую трансляцию первого дня 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026». Авария произошла 14 июля около 16 часов на пересечении проспекта Московского и улицы Короткевича, сообщает телеграм-канал ГАИ Витебщины. Водитель 82-го года рождения, управляя автомобилем «Вольво», совершила наезд на 9-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и оплату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24-29 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: На ваших и наших часах, друзья, уже обеденное время, а это значит, на волне Радио Витебск прямо сейчас начинается наша поздравительная программа «Музыкальный агент». Напомню, что этот сегмент выходит у нас только по будням, в обед с 13 до 14, а также вечерком с 19 до 20. И здесь вы можете раздавать, так сказать, радость и счастье своим родным и близким. Что принимаем? Принимаем мы приветы, поздравления, признания в любви, ваши музыкальные заявки и просто так написанные сообщения без особого повода. Ну, к примеру, может быть, вы хотите сегодня кого-то поддержать. Может быть, хотите с нами поделиться, как ваше настроение, как вы проводите эти летние денечки. А может быть, хотите замотивировать своих коллег на какие-то новые свершения. В общем, все вот эти вот сообщения обязательно присылайте в наши мессенджеры, в Viber или Telegram по номеру 7071071. Потому что уже буквально минуток через 5 мы начнем все озвучивать в прямом эфире.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: обещала, возвращаюсь к вам в эфир для того, чтобы радовать, потому что сообщение у нас есть. Солнечный привет коллективу магазину «Мясная лавка» города Сино. Всем хорошего дня и прекрасного настроения, побольше позитива и вежливых покупателей. Пошлите пить чай, написала Маринка. Обязательно, девчонки, делайте себе перерывчик. В работе это очень надо, чтобы не выгорать. Ну и, в принципе, самое время подкрепиться, потому что на часах обеденное время. Всем тем, кто сейчас перекусывает или обедает плотно и сытно, мы, конечно, желаем приятного аппетита. Ну и давайте дальше читать ваши тексты. Добрый день, огромный привет в Замосточье для клевых девчонок Арины, Маши и Ксюши, а также привет деду Коле. И вот сообщение. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Вадиму Анатольевичу, Елене, Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу витебских продуктов. Бывших не бывает, любимая Сашина цитата, так сказать. Вижу для себя привет и всему коллективу радиостанции «Витебск» тоже привет и хорошего дня. Все остальные сообщения, друзья, у нас в мессенджерах сохраняются. Не переживайте, по ним мы немножечко позже продолжим двигаться. Ну а пока давайте наполнять эфир любимой музыкой.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Наш музыкальный агент снова в деле. Давайте и дальше двигаться по всем вашим приятностям. Здравствуйте. Передайте привет в деревню Быховцы любимому мужу Дмитрию, дорогой Риме Викторовне. Отличного вам настроения и прекрасной погоды. Удачной рыбалки всегда. Скучаю. До встречи в субботу от Ирины. Прилетела приятность. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет парням с СТО 100 на 100. Не вешаем нос. Скоро выходные. Наверное, мне тут больше всего понравилось со смайликами. Уверена, что выходные точно у вас будут, мыслим позитивно. Но когда есть, кстати, работа, это тоже хорошо, потому что это что? Естественно, денежки, а их много не бывает. Так, идем дальше. Сегодня мы с семьей едем в Витебск, пишет нам Анна. Очень хотим посмотреть знаменитый город мастеров, проникнуться атмосферой творчества и, возможно, привезти домой уникальные сувениры ручной работы. Я уже, ребят, здесь в мессенджере немножечко отдельно, так сказать, поддержала. Еще раз повторю в эфире, что уверена, Анют, вы себе однозначно что-то интересное найдете, потому что в городе мастеров много чего продают. Приезжают ремесленники из разных уголков не только нашей прекрасной страны, но и, в принципе, из, так сказать, других стран. И какие-то изделия можно приобрести. Можно и вкусно, сытно перекусить, потому что в центре города уже много палаток. Что-то найдете по душе и по вкусу. Ну и не забывайте, что в каждой точке города проходят какие-то интересные мероприятия и спектакли, и танцевальные постановки, и многое-многое другое. Так что мы всегда рады гостям, так сказать, в нашем городе. Хорошего вам путешествия и отдыха. Вот что хочется пожелать. Всем нашим слушателям хочется пожелать отличного настроения, легкой работы, но и только побольше классной музыки в динамиках. Совсем скоро послушаем с вами трек «Go on, go on, go» на David Guetta, Teddy Swims и Tones and I. Ну а прямо сейчас в динамиках будет звучать композиция «Плачу на техно» от «Крем-соды» и музыкального коллектива под названием «Хлеб».
0: Музыкальный агент.

0: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета проходит в Минске. Евросоюз с 27 года будет оказывать во временной защите военнообязанным украинцам. На борьбу с Эболой в Конго не хватает более 60% нужной суммы. Подробности в начале следующего часа, а в завершении информация на правах рекламы. Жрет города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
1: День на радио Витебск.

0: спасибо Дженнифер Лопес и бразильскому диджею Алоку за их новинку Everything's Fine. Слушать одно удовольствие, но сейчас мы от музыки переходим к делу, а именно продолжаем озвучивать все ваши приветы и поздравления, которые у нас есть. Передаю привет своей любимой мамочке. Спасибо тебе за вкусный обед, написала Катя. А также вот еще одно. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Удачного, продуктивного тебе дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия и пусть все дни для тебя будут успешными. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, скучаю, твоя любящая бабуля Люба написала, а также бабуля выражает огромную благодарность всему коллективу «Радио Витебск». Обязательно всем, так сказать, и передадим. Кто хочет к нам присоединиться и успеть порадовать родных и близких, пишите, не стесняйтесь. Напоминаю, Viber или Telegram, номер здесь единый 7071 071.
1: Музыкальный

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Агент.
1: Если вы запутались во времени, то я вам подскажу. На часах уже 13:46. Наш музыкальный агент потихонечку подходит к концу своему. Если хочется отметиться творчеством, пишите, потому что помимо этого выхода у нас остается всего лишь один. Хочу в очередной раз признаться в любви. Игорек, ты мой самый-самый. Очень по тебе скучаю. Надеюсь, в выходные увидимся. Береги себя. Крепко тебя целую. Твоя Лена написала. Здравствуйте. Передаю привет Васильевой Ларисе, Савченко Татьяне, Лосовской Маше, Щукиной Карине, Цыгановой Елене. Желаю вам отличной смены, чудесного дня, много любви и объятий. Хорошо провести время на этой фестивальной неделе. Написали вот такое вот пожелание. Ну, я думаю, что неделя будет однозначно у всех фестивальная, классная, праздничная, и каждому что-то запомнится. Идем дальше по текстам. С прекрасным летним днем и солнечным настроением поздравляем семью Витеблян, Анну и Сергея Зеленко, а также их детей Софию и Кирилла. Пусть всегда остаются такими же счастливыми, добрыми и веселыми. С уважением, семья Шмырёвых. Ну, вот такое вот пожелание тоже написали. В общем, друзья, как уже сказала, программа потихонечку будет завершаться. Осталось совсем немножечко, минуток, наверное, 10. Это даже максимум, поэтому, если хочется порадовать любимых, надо действовать прямо сейчас.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Ну вот и все, ребята. Прямо сейчас у нас последний выход в рамках музыкального агента. Это, конечно же, касается все дневного сегмента. Как всегда, напомню, что если вы не успели порадовать своих родных и близких в обеденное время, то можно будет это сделать вечером с 19 до 20. Наши данные остаются прежними, ничего не меняется. Пишите, мои коллеги все обязательно почитают. Я-то подумала, что у нас все сообщения уже прочитаны, и Телеграм обновила, и Вайбер обновила, а тут оказалось еще одно прилетело. Олег пишет: хочу передать привет Георгию и удачи ему на стройке. Ну, вот теперь могу смело сказать, что все отлично здесь озвучили, ну и прошлись, так сказать, по всем сообщениям, ничего не упустили. Кто поактивничал, большой молодец, а у всех все однозначно впереди. В плане музыки, ребят, мы сейчас с вами послушаем Като и Джон. В динамиках прямо сейчас отыграет Джейсон Дерула, а после музыки у нас все стандартно, будет свежий выпуск новостей и прогноз погоды, который поведает Татьяна Воронцова, так что оставайтесь в нашей компании, не переключайтесь, всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Первая встреча участников Белорусско-Саудовского делового совета проходит в Минске, передает Белта. Во встрече участвуют представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Председатель Белорусско-Саудовского делового совета Расим Исмаилов указал на то, что у двух стран есть потенциал для развития торговли и реализации совместных проектов. Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич отметил, что работа на рынке любого государства имеет свою специфику. Работа делового совета поможет белорусским экспортерам выходить и закрепляться на рынке Саудовской Аравии.
0: В мире.
1: Страны Европейского Союза договорились, что с марта 2027 года временная защита будет предоставляться новым заявителям из Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Совета ЕС. Одновременно страны ЕС договорились продлить действие механизма временной защиты для лиц, покинувших Украину, еще на один год до 4 марта 2028 года. По данным Совета ЕС, по состоянию на 31 мая этого года временной защитой в странах Евросоюза пользовались около 4 миллионов человек. Всемирной организации здравоохранения для поддержания операций по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго не хватает около 70 миллионов долларов или более 60% от необходимой суммы. По оценкам ВОЗ, Эбола распространяется быстрее, чем меры по борьбе с ней. По последним официальным данным, в Конго зафиксировано уже более 2000 зараженных. Умерли 754 человека, 366 выздоровели. Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Она стала третьей по масштабу за всю историю. Журналист Фабрицио Романо написал в своих социальных сетях, что по завершении мирового чемпионата 2026 года новым главным тренером национальной команды Франции станет Зинедин Зидан. Напомню, в полуфинале чемпионата мира французские футболисты уступили испанцам со счетом 0-2 и теперь готовятся к матчу за бронзовые медали. Сразу после окончания чемпионата свою должность освободит Дидье Дишам, бессменно руководивший коллективом на протяжении последних 14 лет. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. А партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 24-29 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 55%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный-северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар в Витебске. 4 бани на дровах, 2 подогреваемых чана, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. В честь Дня Победы скидки до 30% на весь май. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Лагански.
1: Вот так вот, друзья, нежданно-негаданно наш музыкальный бранч сегодня быстренько превратился в фестивальный. И не зря, первый концерт уже был вчера, рок-концерт был. Завтра уже состоится официальное открытие Славянского базара, но, тем не менее, гости, туристы из разных стран приезжают в наш прекрасный город Витебск. Но самое главное, сюда приезжают, конечно же, звездные артисты. И мы сегодня очень рады, что, так сказать, к нам в гости забежали талантливые люди. Это белорусская исполнительница, финалистка X-Factor Беларусь, Николь Фургал, которая не раз уже была у нас даже в гостях. Николь, привет тебе отдельный.
2: Здравствуйте.
1: И, конечно же, хочется представить молодого человека, исполнителя под псевдонимом Black Rage, который умело объединяет современную музыку и фэшн-индустрию и выпускает треки на стыке различных жанров. Вне эфира мы уже с ним немножечко, естественно, познакомились. И реальное имя у парня Владимир. Вов, здравствуй.
3: Здравствуйте, Михаил.
1: Мы рады, на самом деле, всех вас видеть сегодня. Перед тем, как мы с вами будем общаться по поводу творчества. Будем премьерить сегодня вашу композицию, ну, заранее уже скажу, «Туманы», песня «Туман», песня хорошая, очень получилась, о ней тоже сегодня много поговорим. Ребята, кстати, приехали к нам по двум поводам, запремьерить хит, и, естественно, ребята будут завтра выступать у нас на пати в честь дня рождения «Радио Витебск». За это тоже вам огромнейшее спасибо, так что, дорогие слушатели, приходите, напоминаю, площадь Пушкина, 8 вечера, вход бесплатный, будет очень много артистов, однозначно всем понравится. Ребят, хочется поговорить с вами сейчас на тему приезда, наверное, вот хочется поспрашивать. Николь, ты сама из Витебска, но, тем не менее, проживаешь в Москве уже давно. Скучаешь по родине? Глупо задавать такой вопрос. Скучаешь? Что отметила в нашем городе Витебске новенького?
2: Новенького я еще не успела, честно говоря, прогуляться. Вот я сразу к вам, так сказать, с корабля на бал.
1: Так.
2: Вот, но я планирую погулять по городу мастеров, конечно же. Это событие, которое я жду каждый год, чтобы закупиться вещами.
1: Чтобы прикупить какие-то сувениры.
2: Да, в Беларуси это обязательно, я считаю. Здесь невероятно вкусная еда, красивая одежда. Вот.
1: Много всего интересного, действительно.
2: Да.
1: Ну, тогда однозначно хочется спросить у Владимира. Вов, погуляли, признавайся уже. Ты вообще в Витебске, я так понимаю, первый раз,
3: да,
1: тоже.
3: Да, первый раз.
1: Какие впечатления? Вот как тебе наш город? Наверное, наверняка уже прошелся по улочкам. Может, даже где-то что-то вкусное поел. Может быть, тоже купил.
3: Так, ну мы приехали, сразу оценили, встречали гостей, ну, с перрона. Выступали артисты, вот. И сам город, вот как только вошел, какое-то, знаете, состояние домашнее в хорошем плане. Настроение сразу хорошее, сразу вайб такой необычный. То есть вот если брать другие города, в которых я побывал, там они прям вот в России котируются разные. А здесь прям такая уверенность, спокойствие, как будто мой город.
1: То есть, ну, душевность такая,
3: да,
1: случилась.
3: Да,
1: отдельный,
3: да,
1: вайб.
3: Люди совсем другие.
2: На добром
3: вот
2: вайбе
3: я пока,
2: движемся.
3: Да. Ну, пока узнаю только.
1: Хорошо, а успели уже побывать какие-то, может быть, блюда национальные наши поесть? У нас же
3: поели.
1: Все-таки картошка – любимое блюдо.
3: Драники поели.
1: Слушайте,
3: я все, Николь тоже просил, говорю, сделаешь драники.
1: Так.
3: Ты мы приедем, встретишь. Вот, мы в заведении можно говорить?
1: Можно, в принципе, и не называть, но в любом случае драники поели, я так понимаю.
3: Поели, да, с красной рыбкой.
1: Так, какая оценка по 10-бальной шкале драников?
3: Я бы поставил бы 15.
1: 15? Ну,
3: да.
1: Здорово. Драники постарались приготовить. А где еще побывали?
3: Походили по улицам, я точно расположение не знаю, название. Вот.
1: Ну, скорее всего, здесь, в центре, где ратуши,
3: да,
1: я так понимаю, да,
3: да, да,
1: часовня.
3: Вот, в этой области, да.
1: Там у нас, на самом деле, тоже выставляют и картины, и очень много ремесленников.
3: И картины, да, посмотрели.
1: Себе еще пока не планируете ничего купить? А,
3: по картинам только присматриваюсь. Взяли родственникам платочки.
1: А, то памятные сувениры везете,
3: да,
1: все-таки,
3: да,
1: в Москву?
3: Ну, они как не только памятные, но они будут использоваться, применяться, да.
1: Ну, я думаю, время сегодня у вас после эфира еще тоже будет, помимо репетиции. Я думаю, еще успеете погулять и что-то интересное посмотреть и прикупить. Если надо будут какие-то советы, вне эфира обязательно можем дать и сказать, куда сходить. Дорогие наши радиослушатели, хочется отметить, что вы нашим звездным гостям можете прямо сейчас задавать вопросы интересующие. Эти вопросы можете отправлять и в Viber, и в Telegram по номеру 7071071. Если они появятся, мы обязательно их озвучим в эфире. Перед тем, как мы будем общаться на тему совместного творчества ребят, премьерить их песню, у меня вопрос, конечно, сейчас будет к Владимиру. Мне вот, честно, Вов, очень интересно всегда псевдонимы различных артистов. Вот ты зовешься в мире шоу-бизнеса Black Rage. Mm-hmm. Есть какой-то перевод этого псевдонима? Как ты его вообще придумал? Есть связана с ним какая-то история?
3: Ну, переводится, если взять так топорно, так. Это темная ярость. Угу. Вот. Для меня темнота — это глубина, что я подразумеваю. Ярость — это энергия, эмоции, вообще все, что делает, проецирует человек, даже в творчество. Вот, это чистое, которое угу. нужно взять под контроль и направить правильно. То есть, ну, энергию создания можно направлять в разные стороны, на разрушение, на создание. Поэтому я взял глубина и вот чистый импульс совместно получается вот Black Rage. Темную ярость, которую ты под себя берешь под контроль. Но это вот более этническо-духовный, наверное, мой какой-то uh-huh. движ. Вот. И если прям дословно переводить, то это вот топорно-черная ярость.
1: Ну, я скажу вот честно, глядя на тебя, по внешнему облику и псевдоним очень подходит. Ты выглядишь таким бруталом, крутым парнем. Знаешь, вот мне кажется, если бы вот так вот не познакомиться в эфире, не пообщаться, может быть, даже я бы тебя где-то на улице побаивалась. А вот когда общаешься в эфире, все равно чувствуешь энергетику человека, голос, да и, в принципе, что греха таить, песни у ребят на самом деле очень хорошие, с хорошим смыслом. Поэтому я думаю, совсем скоро мы вернемся к этой теме разговора и уже будем, конечно же, обсуждать творчество. Но в данном случае, друзья, давайте прямо сейчас послушаем композицию «Лампочки» от нашей белорусской исполнительницы Николь Фургал.
0: Фестивалим по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Шпалим по-славянски.
1: Прямо сейчас, дорогие радиослушатели, продолжаем фестивалить по-славянски на любимой волне Радио Витебск. Напомню, что сегодня у нас в гостях артисты. Это Николь Фургал и Black Rage, он же Владимир. Я вам сказала, что вы можете задавать вопросы гостям. Пишите Viber, Telegram. Если что-то появится, обязательно будем их озвучивать. Но мы продолжаем нашу беседу. Поговорили с ребятами, как их встретил город Витебск. Узнали про псевдоним Владимира, что означает Black Rage. Теперь, естественно, хочется поговорить о творчестве, потому что у ребят не только отдельные сольные песни, но у ребят есть еще и совместные песни. Ну и, естественно, у меня напрашивается, ребят, вопрос к вам. Перед тем, как презентовать одну песню и другую, как вообще сошлось так, как звезды сошлись, что вы решили вот в мире шоу-бизнеса встретиться и посотрудничать вместе? Признавайтесь.
2: Ну, я, наверное, начну.
1: Так.
2: По моим воспоминаниям, я помню, мне мама говорила, что ей пишет молодой человек, какая талантливая у вас девушка, когда на тот момент я участвовала еще в X-Factor. Вот, спустя года два, кажется, после данного события, Вова мне пишет в Instagram: не хочешь спеть со мной вот дуэтом песню? Ну, я согласилась, как бы, почему бы и нет. Вот, далее мы уже начали сотрудничать, пробовали разные песни, насколько помню, их было 5, что ли. Угу. Вот мы выбрали на текущий момент 2 самые лучшие.
1: Одна из них «Как дела», которая скоро прозвучит в нашем эфире, и, насколько я знаю, она вышла у вас в июне месяце. А тогда хорошо, от Николь мы услышали версию, хочется послушать что-то от Black Rage.
3: Угу. Так, ну, эта история с другой стороны тоже. Вот, я видел через соцсети своих знакомых, у нас общий знакомый есть, который тоже был на X-Factor.
1: Uh-huh.
3: Вот, и у меня как происходит, вот, кому я предлагаю творчество какое-то, свое видение, да, я придумаю песню и слышу голос, ну, который будет. И вот голос Николь и вообще вайб, энергия, вот, подходил под мою...
1: Откликнулось
3: да,
1: это
3: под
1: все.
3: Идею, да, и так далее. Ну, логично, что, как бы, одной стороны идея не может развиться полностью. Вот, поэтому, конечно, в комплементарном направлении я писал и Николь, по-моему, тоже, и маме ее, потому что она активно тоже поддерживает дочку. Очень отдельная благодарность
2: моей
3: маме. Да.
1: Это очень важно. Поддержать
2: семье, всегда.
3: Да, всей семье тоже привет и поддержку. Спасибо за поддержку. Вот. И предложил, и дальше уже мы обсуждали, что-то пробовали, тестили, вот, придумали, генерировали.
1: Вот смотрите, у меня сразу есть на эту тему другой вопрос. Вы сами по себе отдельные личности, отдельные артисты. У каждого из вас свой сольный творческий путь, и, естественно, имеются композиции. Но, тем не менее, вот вы говорите, так звезды сошлись, вот у вас получился такой музыкальный отдельный вайб. Вы, кстати, заранее скажу, хорошо спелись вместе, потому что я ваши песни слышала, потрясающе звучите, это правда,
2: спасибо.
1: Это искренне. Меня просто интересует вопрос, вот я в эфире, допустим, чаще всего работаю одна, ну, одиночка условно, да, и ребята есть, работают в паре, мы все люди, и каждому человеку нужна вот этот момент притирки. И я думаю, если бы ко мне посадили кого-то в эфир другого ведущего, мне тоже нужно было с человеком разнакомиться, знаете, вот чтобы почувствовать вот эту энергию. У вас, когда вот вы сошлись, начали уже записывать песни, признавайтесь, были какие-то скандалы, споры, кто-то что-то кому-то доказывал, что вот я лучше знаю, как надо здесь спеть, что-то там, допустим, написать вот в плане творчества, или вот прям попадание в яблочко и душевный вайб такой словили?
2: Нет, ну, конечно, в дуэте, особенно на начальном этапе, есть моменты, которые возникают у двух творческих людей.
1: Угу.
2: Отмечу творческие, потому что это всегда разные личности, у которых есть свое мнение, свое видение. У нас есть моменты, когда мы не сходимся, но мы все равно приходим к компромиссу, мы стараемся, по крайней мере.
1: Главное все дело мирно решать.
2: Да.
1: Вот давайте поговорим тогда про песню, которая вышла у вас не так давно, в июне месяце. Композиция называется «Как дела?». Расскажите нашим слушателям, о чем песня. Так, ребята тут переглядываются, кто что будет рассказывать.
2: Спрашиваем у автора.
3: За ссоры, да?
2: Ну, у нас, опять же, просто разное видение некоторых треков.
1: Мы послушаем эту версию, если что.
3: Два видения на один текст.
2: Я читаю по-другому, Вова чувствует по-другому.
3: Так, а можно еще раз продублировать вопрос?
1: О чем песня «Как дела?», как вообще создавалась?
3: Песня «Как дела?» о ощущение каждого человека, ну, это может быть пара, возьмем пару, допустим, да, люди, которые устали, работали, занимались, подвыгорели, Вот, и в плане мотивации они друг друга поддерживают. Где бы ни находились, там есть слова, там, Москва-Питер, да, допустим, два человека в двух разных городах. Это тоже интерпретация их энергии, их вайба. То есть один находится в одной работе, другой в другой. Вот, и они идут, ну, в эти трудные времена, тяжелые, идут навстречу друг другу, поддерживают. То есть два билета, вот мой план. То есть это вот мужчина инициативу дал, девушка там ответила, что печаль пройдет. Вот, когда птицы в небо унесет белый-белый самолет. Давайте так спалю. Вот, создавался он в августе, я помню. Я придумываю текста или мелодии какие-то, да, по ощущениям, по вибрациям. И вот у меня было вот это ощущение, что я устал, но летний такой вайб августа, ночь это была. Вот, привела меня к таким мыслям, к таким рифмам, к таким ощущениям, что вот хочется вырваться мягко, спокойно, не все закрыть, да, за спиной все мосты жечь, а спокойно куда-то выбраться, улететь, принять решение, перезагрузиться. Вот, и трек о мотивации, о поддержке друг друга.
1: Что вот очень важно в жизни для каждого,
3: конечно,
1: из нас.
3: Конечно, конечно. Как бы человек силен не был, сольной единицей в жизни не был, все равно он растет через команду, через идейных людей.
1: Ну и как ты, Боб, сказал, ты услышал голос Николи.
3: Да, у меня давно были...
1: Все совпало.
3: Да, знаете, как в будущем, вот как будто ты сейчас увидел, и у тебя картина в будущем уже нарисовалась, то есть этот трек уже готов. Но когда он пройдет через творца, ну через человека, который это вынесет это все на аранжировку, на текст, все это запишет, через вокал Николи, допустим, пройдет, он будет все равно видоизмененный. Ну, то есть я уже знал, что какие-то треки будут. И вот сейчас мы на пути реализации этих треков. Это не последние треки, не крайние треки, так назовем. Есть много идей, много интерпретаций. Соответственно, когда, ну, мое видение такое, когда Николь исполняет, добавляет свое, оно видоизменяется, такая генерация, генерируется все по-новому, украшается.
1: Ну, я уверена, что у вас все впереди в творческом плане. Эти темы мы, кстати, сегодня обязательно пообсуждаем. И раз как раз-таки, так сказать, поговорили про эту композицию, давайте сейчас мы ее запустим в эфир и тоже с удовольствием послушаем все вместе.
3: Да, с удовольствием.
0: Фестивалим по-славянски.
4: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7, номер 207, Санкт-Петербург.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества. Вооруженные силы США начали наносить новые удары по Ирану. Госавтоинспекция усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск.
4: Фестивалем по-славянски.
5: Наш фестивальный бранч, друзья, продолжается. С ребятами о многом поговорили. Напомню, что сегодня у нас в эфирной студии в гостях талантливые артисты. Это Николь Фургал и Блэк Рейдж. Вот только что, буквально недавно обсудили творческие пути, послушали композицию совместную «Как дела», узнали, как песня создавалась. И, так сказать, плавно от одной песни мы переходим еще к одной горячей новинке, которая вышла вот тоже, да, когда она у вас?
6: 10 июля.
5: То есть совсем-совсем недавно, да. С учетом того, что на календаре у нас только 15 июля. Композиция называется «Туман». Такое очень необычное, я бы сказала, название для песни. Хочется, естественно, сразу узнать из уст артистов, про что песня? Что означает там «Туман»?
7: Николь, давай в этом треке ты расскажешь свою интерпретацию этой композиции.
6: Ох, ну вообще для меня это достаточно такая тусовочная песня, тусовочный припев, так скажем, вот он мне больше всего нравится в этом треке. Особо о смысле я таком, я не знаю даже, что и сказать.
7: Ну, ощущения, можешь описать ощущения.
6: Вот, я сказала про вайб тусовочный.
5: У тебя песня вот «Туман» ассоциируется с вечеринками.
6: Да.
5: С какими-то развлечениями?
6: Москва, тусовочный город.
5: Москва, город возможностей.
7: Каждый город, город возможностей. Человек, человек возможностей.
5: Ну да, здесь все от человека зависит. Вов, что ты нам?
7: Я расскажу так. «Туман» — это композиция, которая, да, она тусовочная, мотивационная. Для того, чтобы человек проходил, когда он проходит трудности, препятствия, не говорил, что это проблема, а говорил, что возможность. Mm-hmm. Чтобы мозг программировал искать варианты выхода.
5: То есть сюда подойдет цитата, что нас не ломает, делает сильнее.
7: Да, ну даже может не так жестко. Я бы... Можно ваш вариант, да, оставить такой, да. Mm-hmm. Соглашусь. Вот. Там есть разные слова о пути. Mm-hmm. Ну, в моменте короткий речитатив о пути перехода, преодолевания жизненных возможностей. Mm-hmm. Каждая ситуация, которая нас делает сильнее наш опыт. У каждого свой опыт. Я думаю, не надо сравнивать, у кого плохо, хорошо, да? Там,
5: все мы люди разные, да.
7: Каждому дано по его нож.
6: Да, и если, даже если ты совершаешь ошибки,
7: даже если
6: стая
7: ты расстроен,
6: тебя не бросит.
7: Да, даже если ты расстроен, помни, твой маршрут построен.
5: Вот. Золотые слова! Звучит как тост! Ребят, я уже вам в эфире говорила и вне эфира говорила, особенно когда песня прозвучала буквально недавно «Как дела?». Вы действительно потрясающе звучите и очень радует, что вы работаете вместе. Напомню, что у Николь Фургал и Блэк Рейдж две совместные работы «Как дела?», «Туман», которую мы послушаем в ближайшем будущем. Хочется узнать, скажите, будете ли сотрудничать, продолжать сотрудничать дальше? Есть ли у вас уже какие-то там наметки? Может быть, уедете сейчас со Славянского базара и опять там раз, и новая песня совместная.
6: Наметки у нас, планы пока вот сейчас грандиозные.
5: Наполеоновские.
6: Мы планируем еще один трек.
5: Так.
6: Он пока вообще только в зачатках, скажем так. Угу. Трек о Беларуси и России. Угу. Вот пока могу сказать так.
7: Пока оставим так, да?
6: Да.
5: Пока это будет тайна, но тем не менее, понятно, мы уже будем ждать от вас очередную новинку, так что с удовольствием будем ждать потом, чтобы послушать и оценить. Смотрите, вот мы сегодня говорим про ваш творческий путь, совместный путь, потому что все-таки вы пришли к нам вдвоем, мы презентуем, так сказать, ваши композиции, но не будем забывать, что каждый из вас это сольный, отдельный, талантливый артист, у которого свой путь. У Николь, у тебя свои композиции, у Владимира свои композиции. Вот хочется тоже поговорить немножко про вас по отдельности. Какие ближайшие творческие планы? Ну, к примеру, там, на это лето, либо на полгода. Может быть, у вас планируются какие-то масштабные концерты, альбомы, мероприятия, фестивали?

0: Ну, смотрите, пока мы работаем на масштаб, так. Мы смотрим, следим за откликами, как реагирует аудитория на наш совместный дуэт. Ну, пока все, по крайней мере, положительно для меня выглядит. Продолжаем дальше сотрудничать.
1: Вов, а если вот говорить не только о сотрудничестве, а о твоей как раз-таки сольной карьере, что в ближайшее будущее можно фанатам, слушателям ждать от тебя?
2: Выходит трек. Надо уточнить дату релиза, но тоже в примерно где-то 7-10 числа следующего месяца. Какой у нас месяц? Август?
1: Август, да.
2: Август.
1: Лето уже почти завершается.
2: Да, перепускаю трек «Звездопад». Это сольная история. Дальше у меня есть планы релизов, где есть сольные проекты, фиты и работа с Николь, совместная наша. Вот, оно все видоизменяется по таймингу выгрузки, ну, выпуска. Вот, зависит от интенсива, как мы поработаем, допустим, с Николь. Сделаем, правда, там, допустим, еще 3 трека, и будем над ними работать, составлять план релиза на них и так далее. Вот, но основной, который сейчас самый ближайший будет, это, если брать из нашего совместного творчества, это вот «Беларусь-Россия». Такой будет интересный народный трек с современным звучанием. Думаю, с этническими чуть добавлю. Я бы добавил бы этнические.
1: Лишним не будет
2: вокализы,
1: точно.
2: Да, и российской, российского фольклора, да, если так можно выразиться, и белорусского. Вот. Совместные. Идей много, времени много. Треков
1: значит,
2: тоже
1: значит
2: много.
1: Все будет впереди. Я, кстати, вот помимо музыки, я периодически просматриваю соцсети различных артистов, чтобы быть в курсе каких-то событий, и, конечно, всегда готовишься к интервью. Вов, вопрос к тебе. Я заметила у тебя как-то в соцсетях, по-моему, это был 2025 год, ты ходил по подиуму как модель в рамках российского конкурса модных талантов «Мост в будущее». Скажу сразу, что у тебя очень хорошо получалось. Как вообще туда попал, и, может быть, ты немножечко даже подвязан с этой модельной, ну, назовем, карьерой, что ли?
2: Ну, начнем с первого варианта. Я был представителем от России в коллаборации с дизайнером одежды. Я тоже свой лук делаю. Сейчас приостановил. Вот все, что луки есть на мне, и вот кто будет видеть на сцене завтра, это моя идея, мое производство.
1: Здорово.
2: Я давно хотел это делать. И вот для себя или для своих там знакомых делаю какие-то такие луки. Вот. Но сейчас их более укомплектовываю именно как в медиамасс. То есть такая история. Вот, я был в Казахстане на Fashion Week 2023 или 2024 год. Вот, представитель как в коллаборации с дизайнером от России и представитель как артист сопровождал показ вот, моделей и модельеров, да, так можно сказать. И оттуда государство наградило призом, так сказать, что проект 2024 года от торгово-промышленной палаты РФ. Вот, и оттуда уже пошли варианты сотрудничества с определенными модельными школами, мероприятиями и так далее. Вот, выступать как артист, как модель. И вот это все коллаборировать также.
1: Ну, слушай, это на самом деле очень круто. Принимай поздравления от нас.
2: Благодарю.
1: Вот, это действительно достойно уважения. Получается, что Black Rage у нас не только талантливый артист, но еще и модник, по-другому никак не скажу. Николь, хочется тоже у тебя спросить. Вот, насколько я помню, ты к нам несколько лет назад, по-моему, под Новый год приходила в эфир. Мы тогда болтали тоже на разные темы. Ты закончила школу высшей экономики, насколько я знаю. Да. Тебя можно уже поздравить.
3: Да, ура!
1: Какие планы дальше по поводу обучения и образования? И вообще, вот знаешь, я на тебя смотрю, ты уже вот состоявшаяся артистка. И у меня назревает вопрос, почему поступала именно в высшую школу экономики? Почему вот выбрала именно эту стезю?
3: Не знаю, мне было страшно за свое будущее.
1: Так.
3: Я очень долго металась, у меня были разные выборы, разные варианты, куда я уже поступила, куда я могла поступить, какие у меня были возможности. Я решила попробовать себя в экономическом плане, в экономической сфере, поскольку мне также интересно строить бизнес, и в будущем, возможно, я бы хотела, ну это если так
1: может
3: смотреть
1: пригодится.
3: На дальнейшее будущее, да. Шоу-бизнес, это же тоже бизнес.
1: Да.
3: Поэтому, возможно, у меня получится
0: основать какую-то свою компанию творческую.
1: Все впереди, как говорится.
0: Хотелось бы.
1: Это на самом деле здорово, ребят. Вы настоящие таланты, причем не только в музыке, но еще и в отдельных сферах, поэтому за это берет гордость. Сейчас, друзья, я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Мы запремьерим новую работу, которая вышла буквально недавно, 10 июля. Песня «Туман» от Николь Фургал и Блэк Рейджа. Делайте звук динамиков громче и наслаждайтесь вместе с нами.
4: Фестивалем по-славянски.

0: фестивалем по-славянски.
1: Ребят, прослушав композицию «Туман», хочется еще раз выразить вам благодарность за ваше совместное творчество. Песня получилась огонь, и как мы уже сегодня с вами обсудили, впереди много будет всяких новых музыкальных работ от вас совместных и, соответственно, сольных, поэтому хочется, конечно же, пожелать вам творческих успехов, вдохновения, вы большие молодцы. Перед тем, как вас отпустить уже из эфира, естественно, хочется проанонсировать завтрашнее мероприятие. Напомню, друзья, что буквально вчера наш любимый «Волна Радио Витебск» отмечала день рождения. Нам исполнилось, кстати, целых 28 лет. Вот такие вот мы взрослые. И завтра по такому поводу на площади Пушкина будет классное мероприятие. Вечеринка от Радио Витебск. Старт в 8 вечера. Вход бесплатный. Так что приводите друзей, своих родных. Будет много звездных гостей. Уверена, проведете классное время. Ну и, естественно, вот ребята будут у нас завтра выступать. Николь Фургал и Блэк Рейдж как раз-таки порадуют своими совместными музыкальными работами. Ребят, не могу не спросить. Я знаю, что вы артисты с большой буквы. У вас уже свой опыт есть за плечами, причем немалый, но, наверное, все-таки перед каждым выступлением испытываете какое-то волнение?
2: Вот я не знаю, какого, Вов, ты волнуешься?
3: Больше не волнуюсь, а больше как будто энергии выделяется, ее сфокусировать. Ну, вот. Нету такого тремора, знаете, что ты такой, оп, и все, застрял. Угу.
1: Но это бы, наверное, и мешало бы в работе артиста, я думаю,
3: да,
1: если бы такое случалось.
3: Есть всякие, да, телесные практики.
2: Я ощущаю себя максимально спокойно, для меня это привычная среда. Единственное, за что я переживаю, это за наше первое выступление совместное в живом формате.
3: Зачем переживать? Все хорошо звучит.
2: Звучит-то хорошо, но все-таки первое выступление, дебют.
1: Все будет хорошо. Как говорится, в этой жизни нужно мыслить позитивно. Какие вы можете дать советы начинающим артистам? Вот вдруг нас сейчас кто-то слышит там вот по ту сторону приемника.
3: А по поводу чего дать совет?
1: По поводу, вот если человек хочет в будущем тоже стать артистом. Вот.
2: Помни, твой маршрут построен.
3: Да, ты от этого не уйдешь. Я скажу, может быть, очень глубоко.
1: Так.
3: Есть предназначение у каждого. И лучше инвестировать свое время и поиск, найти то, что тебе хочется, угу. То, что тебя тянет, не отпускает, что бы ты ни делал, да? Нежели чем сравнивать, у кого-то что-то получается лучше, чем у тебя, я тоже хочу сюда, ну, то есть разрываться. Угу. Поэтому лучше взять много времени и уделить в развитие себя, позадавать распаковочный вопрос самому себе, что я хочу я. Угу. Ни родители, ни окружение, ни какие-то топовые звезды и артисты. Тем более, если звездные артисты, любые популярные люди, которые имеют большую ответственность и большие там, ресурсы на все, да, и популярность, у них свой очень нелегкий путь. Настолько вот их классной жизни приходит противовес только же дел, которые они должны сделать, и ответственности. Угу. Поэтому не мечтайте чужой, не хотите чужую идею и чужую жизнь, а хотите свою, найдите ее и развивайте, и масштабируйте.
1: Золотые слова. Не добавить, не убавить. Я для вас в конце эфира приготовила небольшой блиц-опрос. Вопросов будет немного. Какие-то есть с вариантами ответов. Где-то просто нужно будет ответить. Ну, я думаю, начнем так. Я буду задавать. Первая будет отвечать Николь. Mm-hmm. Все-таки даме уступим. И потом будет отвечать Вова. Ребят, кофе или чай? Так, что мы думаем?
2: Ну вот вы нашли у кого спросить, конечно. Ну, смотрите, если кофе, то я пью только раф.
1: Так,
2: если чай, то только зеленый. Но вообще я пью воду.
1: Так, хорошо, Вов.
3: Кофе я не пью, если только два выбора, и нельзя выбрать или, так, то тогда чай.
1: Чай. Утро или вечер? Что ближе?
2: Вечер.
3: Ну, а сейчас я люблю утро.
2: Я люблю вечер, чил, расслабончик.
1: Так, винил, цифра или стриминг? Так. Что?
3: Я выберу стриминг. В онлайн же, правильно?
1: Ну да.
3: Да, стриминг.
1: Николь, что
2: думаю?
1: Но ты не думай, говори, что первое пришло на ум.
2: Будет стриминг.
1: Стриминг. Сцена или студия?
2: Сцена.
3: Ой, тут и то кайф.
1: А какая песня лучше всего описывает ваше текущее настроение? Есть? Вов, если первая мысль пришла, говори.
3: Который у меня любой трек, который есть?
1: Да.
3: Мой трек «Джун». Black Rage June. Это мое настроение, которое там и меняется, и хорошее, и в минусовой.
1: Я поняла, у девчонок все сложнее. Николь. Ладно, хорошо, пропускаем вопрос.
2: Сложный вопрос.
1: Назовите трек, который вы можете слушать на повторе бесконечно. Ну, может быть, вот последнее время что-то есть такое, вот прям, что нравится.
3: «Туман, как дела?»
1: Так?
3: Нет, честно.
2: Реально?
3: Да, я
2: а
3: его
2: как
3: даже
2: же
3: когда...
2: Шантара?
3: Представь, ты его пишешь, создаешь, мы с тобой записывали его, я все это время несколько раз все эти демо-варианты переслушивал и исходники.
1: Я поняла, сегодня Вова у нас отдувается за двоих. Хорошо.
2: Не знаю, я вот ехала пока из Москвы домой сюда, в Витебск, я на повторе прослушивала «Туман», «Как дела?». Мне уже говорили, стоп, хватит, я уже выучил текст.
1: Зачтено. Без как ваш самый запоминающийся концерт либо выступление? Может быть, вас последнее, за последнее время где-то были? Есть такое?
3: Наше или у кого-то увидели артистов?
1: Ну, давайте вот артиста можно назвать. Кто вдохновил, может быть, кого-то увидели вот прям так и зацепило это выступление?
3: Прям такого прям нет.
1: Будем вдохновляться тогда завтра вашим выступлением.
3: Наш концерт этот масштабный не снят, поэтому пока вдохновляемся его реализацией.
1: Без какого инструмента или девайса не выходите из дома?
2: Телефон.
1: Телефон, так. Самый странный подарок от фаната был?
3: Надо вспомнить, это не графа быстро.
2: Насколько странный?
3: Неожиданно странный. Или странный, типа, таракан? Зачем?
1: Ну, они разные бывают подарки, на самом деле, но вот какой-то...
2: Нет, но мне в основном дарили милые подарки.
1: Милые подарки.
2: Игрушки, там, открыточки, татуировки кто-то даже дарил.
1: Какие? Ничего себе.
3: На себе забил?
2: Ну, такие переводные.
3: Тебе просто переводил куда-то?
2: Да, вот чтоб я как ты была.
1: Ну, хорошо.
3: Я думал, они себе били и говорят, Николь, это для тебя, я забил на своем
1: теле. Все еще впереди. Завтра увидит выступление Николь, уверена, и татуировку сделаю, да. Ну и закончим наш блиц-опрос. Артист это, Николь, как ты считаешь, артист это?
2: Это душа.
1: Так, Вов.
3: Артист это многогранный человек.
1: Ну,
3: если коротко.
1: В принципе, все сошлось. Не зря вы и песни совместные хорошие создаете. Ребят, хочется сказать огромное спасибо за то, что вы нашли время, посетили нас в рамках Славянского базара. Честно, с вами было очень приятно познакомиться, пообщаться. Вы большие молодцы от всей нашей команды. Мы поздравляем вас с выходом новой композиции. Будем желать вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья. Ну и, конечно, не забывайте, что помимо работы нужно еще хорошо отдыхать.
3: Для наша работа это и есть отдых.
1: Вот. Работа, да, это действительно у артиста тоже хобби. Ждем вас завтра на концерте у нас. И, естественно, ждем вас, наши дорогие радиослушатели. Ну, если вы хотите, ребят, что-то пожелать нашим слушателям сейчас в эфире, можете добавить.
2: Конечно. Присоединяйтесь к радио «Витебск». Слушайте и наслаждайтесь нашими песнями.
3: Да, я полностью поддерживаю. И ваш маршрут уже построен. Так что просто делайте, мечтайте, реализовывайте любые свои, даже самые маленькие идеи, по вашему мнению. Вместе с радио «Витебск».
1: Вот. Оставайтесь, друзья, на волне радио «Витебск». Не переключайтесь. Ну и, конечно, как уже говорила сегодня, обязательно приходите завтра к нам на вечеринку. Площадь Пушкина. 8 вечера. Вход бесплатный. Будем классно проводить время и праздновать день рождения.
0: Фестивалим по-славянски. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске, передает Белта. Как отметил вице-премьер Виктор Кранкевич, в этом году премия присуждается в 27-й раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. На этот раз заслуженные награды вручены 24 организациям. 9 стали лауреатами премии, 15 подтвердили звание лауреата по повторно. Из них 4 организации удостоены специальных наград: лидерство, совершенство менеджмента, социальная ответственность и бережливый подход. Спецнаграда вручена впервые в истории конкурса.
1: Мире.
2: Американские военнослужащие приступили к нанесению очередных ударов по территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, передает ТАСС. Сегодня в 6 утра по восточному времени, час дня по Москве, силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану. Они призваны еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовались для нападения на торговые суда в Ормузском проливе. В частности, говорит сообщение Сентком в социальной сети X. У президентского дворца в Варшаве был задержан человек с газовым пистолетом, который требовал встречи с президентом Карлем Навроцким. Об этом сообщает радио РМФ-24. 47-летний мужчина подошел к сотрудникам президентской охраны и сказал, что является сторонником Навроцкого, потребовал встречи с главой государства. Сотрудники охраны заметили у него за поясом пистолет и вызвали полицию. Правоохранителям пришлось применить силу, так как мужчина отказался отдавать оружие добровольно. Причина, по которой мужчина требовал встречи с Навроцким, пока неизвестна. Расследование.
1: В Беларуси.
2: С 15 по 22 июля в стране проходит комплекс профилактических мероприятий по пресечению нарушений правил дорожного движения перевозчиками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, сообщили в МВД Республики. Сотрудники госавтоинспекции уделят повышенное внимание выявлению фактов эксплуатации неисправного транспорта, а также игнорирования правил маневрирования, обгона скоростного режима и проезда на запрещающие сигналы светофора. На особо контроле нарушения при перевозке пассажиров, сверхколичество посадочных мест без использования ремней безопасности.
1: Новости региона.
2: Почти 480 участников представляют свои товары на традиционной ярмарке «Задвинский кермаш», которая разместилась вдоль набережной Западной Двины возле культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо» города Витебска Двина, передает Белта. По сложившейся традиции, Задвиня на время Славянского базара принимает ярмарку, где всевозможные товары, в том числе ручной работы, представляют мастера из Беларуси и России. Игрушки, украшения, кованые изделия из дерева, соломки, аксессуары, предметы декора. Каждый может найти себе что-то по вкусу. В широком ассортименте представлена одежда детская, взрослая, дизайнерская. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
6: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио Витебск.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Белорусская Елизавета Цуприк на детском музыкальном конкурсе «Витебск» набрала максимальное количество баллов. «Жара во Франции» привела к рекордному летнему потреблению электроэнергии с 2022 года. На ее послуги станет доступна регистрация домашних животных. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусская Елизавета Цуприк набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Ребята из 19 стран во второй конкурсный день представили на суд жюри песни славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Представительница Беларуси, вышедшая на сцену второй, спела песню композитора Валерия Шмата «Мой дом». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные 10 баллов. По результатам двух дней у Елизаветы Цуприк 130 баллов.
0: В мире.
1: Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил с призывом полностью запретить использование русского языка в средствах массовой информации. Об этом сообщают латвийские СМИ. Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам 14 июля рассмотрела предложение еще более ограничить количество контента на русском языке в СМИ. При этом министр культуры на заседании заявил, что такой контент следует не сократить, а полностью убрать из СМИ. Большинство членов комиссии поддержали министра и выбрали самый жесткий вариант поправок. Предложения будут направлены ко второму чтению законопроекта об общественных электронных СМИ и их управлении. Длительная жара привела к росту летнего потребления электроэнергии во Франции до самого высокого уровня с 2022 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В начале июля во Франции был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, когда температура поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Государственная электроэнергетическая компания Франции EDF сократила выработку электроэнергии на нескольких атомных реакторах из-за того, что речная вода, используемая для охлаждения, стала слишком теплой. В Германии также зафиксирован самый высокий средний спрос на электроэнергию с 2022 года, а в Швейцарии самый высокий уровень как минимум с 2018 года.
0: Беларуси.
1: До конца года на едином портале электронных услуг «Е-послуга» появится возможность регистрации домашних животных, информирует Белта. Как рассказала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич, вопрос регистрации питомцев сегодня особенно актуален, и административная процедура станет доступна гражданам в электронном формате уже в ближайшее время. По словам специалиста, в текущем году на портале «Е-послуга» планируют запустить ряд других востребованных услуг, в том числе разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдачу справок органов ЗАГСа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
2: Вау!
0: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.
3: Спасибо.

0: Здравствуйте, здравствуйте, 16.07, хорошая компания, как всегда, на главной волне региона. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Ребята, как сегодня мы будем отмечать середину лета? Я вот так это сказал, не так мог сказать. Ну что, сегодня все, середина лета, и настроение все какое, все.
1: Середина лета и середина недели, Саша. Между прочим, смотри, как все совпало.
0: Вот тут интересно, вот тут грустинка тогда, понимаешь?
1: Почему?
0: Вроде бы грустинка середина лета, но середина недели – это, наоборот, веселье. И завтра открытие нашего любимейшего фестиваля, торжественное открытие.
1: Ой, честно, мне кажется, фестивали начали еще со вчерашнего дня, потому что улица постепенно заполняет народ. Хотя, честно говоря, сегодня я ехала по городу и думаю, странно, как-то не так много, как обычно. Может быть, все просто ждут открытия, на самом деле прячутся по квартирам пока, настраиваются, а потом как выйдут все на улицы, и все, и спасу не будет.
0: Посмотри на карту пробок. Уже все выехали, между прочим, я тебе хочу сказать. Поэтому всем тем, кто за рулем, конечно, удачи, нервов крепких обязательно. Не надо нервничать, будем вежливыми. Эта вежливость, кстати, присутствует на дорогах, я заметил. Ну, не все, конечно, но тем не менее. Ребятушки, все, 4 часа вместе с хорошим настроением. В этом часу у нас пицца кому-то достанется.
1: Да.
0: В следующем, ой, давайте не будем открывать карту. Там нечто хорошее. Вот вы любите петь в душе, извините за интимный вопрос, Дроздова?
1: Ой, это же великолепное место, там, где тебя никто не слышит, но ты можешь проявить себя в полной мере.
0: Ну так вот, мы разыграем нечто, только еще лучше.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Друзья, немножечко о том, что творится на проезжей части в нашем городе. Давайте посмотрим на пробки, предотвратим, может быть, какие-то нехорошие последствия этих пробок и поднимем всецело как-то настроение. Что у нас есть, помимо того, что авария возле ратуши?
2: После строчки «поднимем настроение» не хочется рассказывать о ДТП.
1: Знаешь, как есть.
2: Но действительно, ДТП у нас в городе имеется, причем достаточно близко друг от друга. Друзья, ну вот Саша сказал о том, что есть ДТП на Ленина, рядом с ратушей, да, это действительно так. В левом и среднем ряду, как я понимаю, там остановилась машина, ехала она, видимо, в сторону Замковой. Ну а что касается еще одного ДТП, то в среднем ряду на проспекте Фрунзе, чуть-чуть не доезжая до перекрестка, друзья, тоже вот такая ситуация. Что касается пробок в целом по нашим улицам, все понятно. Это проспект Фрунзе, также у нас заполнены небольшие, но важные улицы Янки Купала, Политехническая, Комиссара Крылова. Также у нас Замковая уже заполняется, Калинина уже заполняется и Блохина.
1: Значит, друзья, не надо
2: печалиться.
1: Совершенно верно. Давайте, да, все, как я говорил, вежливо, аккуратненько, все мы доберемся все куда надо. Просто надо немножечко потерпеть и улыбаться очередной пробке.
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: конечно, хорошая, завораживающая, драйвная такая. Но, друзья, есть еще одна вещь, о которой нам очень надо вам рассказать. Это игра, очень большая, серьезная игра, благодаря которой завтра кто-то из наших радиослушателей обогатится на прекрасные подарки от Марка, между прочим.
1: Да, но мне кажется, нужно держать ухо востро не только в автомобилях. Нужно будет с собой прихватить нашу радиостанцию. Можно через сайт, да, зайти на наш сайт radiovesti.by и включить там онлайн-трансляцию. Либо через приложение, либо можно попросить Алису. В общем, каким-то образом точно вам необходимо будет подключиться к нам, особенно с 18 до 19, и завтра, и в пятницу. Потому что именно тогда пройдет розыгрыш, в котором можно получить, можно загибать пальцы, сертификат на 200 рублей, кожная продукция в виде, как я понимаю, портмоне и косметички. И все это достанется человеку, у которого самые быстрые ноги и очень хорошо работает соображалка.
0: Да, надо будет выполнить задание именно в городе и сфотографироваться там, где мы попросим. В общем-то, смысл такой, вроде бы легкий, да, но немножечко надо будет мозгами, как говорится, пораскинуть. Поэтому не пропускайте завтра игру, да, ну и не пропускайте игры, которые... Это мы на завтра, вы сказали.
1: Да.
0: А еще у нас буквально через 15 минут игра «Пиццееды». Разыграем пиццу среди наших радиослушателей.
2: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Почему ты такая счастливая?
5: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8-18-236-0609. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.by и по номеру 71-76.
6: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: напоминаем, что, как всегда, у нас в 16.30 появляется на волне Галина Захарова. Не просто, знаете, прийти, здрасте, я такая красивая, уважайте меня. Нет, уважать ей за что? Ну, во-первых, человек серьезно разбирается в киноиндустрии. И вот эти все киноиндустриальные новости она рассказывает совершенно бесплатно. Это второе. Вот, поэтому, третье, программа «Длинный дубль» через несколько минут на нашей волне. Вот, можно будет послушать, какие новости, может, и идеи возникнут. Какое кино посмотреть на выходных, например.
1: В общем, все, Саша сказал, давайте слушать.
0: Молодец.

Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Студия Warner Brothers официально анонсировала старт съемок фэнтези «Властелин колец. Охота за Голлумом». По случаю выложили небольшой ролик, потому что видео лучше всяких слов. Сразу же обыграли тему, что Энди Серкис совмещает обязанности режиссера фильма и исполнителя главного персонажа. Очень удобно. Сюжет рассказывает о том, как Арагорн, которого теперь играет Джейми Дорнан, и Гэндальф Серый, по-прежнему Йен Маккеллен, разыскивают Голлума, чтобы узнать больше о магическом кольце Бильбо. Действие истории, сами понимаете, разворачивается до событий основной трилогии Питера Джексона. Последний, кстати, выступает продюсером проекта. К своим ролям из предыдущих экранизаций

0: Marvel, сериал «Локи», сценарий к фильмам «Доктор Стрэндж» в мультивселенной «Безумие» и «Мстители. Доктор Дум». До этого он входил в творческий коллектив анимационного сериала «Рик и Морти». Нова впервые появился в серии комиксов «Супер Адвенчерс» как один из сотрудников межзвездного полицейского управления «Нова Корпс». В набор его сверхспособностей входит суперсила, возможность летать и неуязвимость. Сперва студия готовила персонажа для телевизионного формата, но в прошлом году отказалась от этих планов и решила рискнуть, выпустив полнометражную адаптацию.
1: Длинный дубль.
0: Студия Apple напомнила о существовании приключенческого боевика «Бедствие» с Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной в главных ролях. Уже можно глянуть первый трейлер и восхититься количеством забористой клюквы. Рейнольдс сыграет военно-морского лихого летчика лейтенанта Троя Келли с позывным «Ассасин», который в самый разгар холодной войны при исполнении секретной миссии терпит бедствие и оказывается глубоко в тылу противника. Его находит суровый агент КГБ в отставке Николай Устинов, персонаж Кеннета Браны. Протагонист полагает, что это конец, и следующая остановка уже в Сибири, но советский силовик оказывается большим поклонником американской культуры и даже готов помочь товарищу из капиталистического лагеря. Так рождается прекрасная дружба. Фильм выходит сразу на стриминге 4 сентября. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на Радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Спицееды.
1: Ребята, играем в пиццеедов, как всегда, как обычно, в хорошей компании. 16:35 наша игра, которая помогает не оставаться голодным нашим радиослушателям. На кону, как всегда, пицца. Очень простое, на наш взгляд, задание. Анастасия расскажет правила. Делайте громче, а то потом скажется, что плохо объяснили, что это за люди, и вообще мы, я вас не люблю, и жаловаться будем.
2: Очень интересно.
1: Если бы вы видели, как сейчас засмеялась Дроздова, вы бы поняли, что жаловаться бесполезно.
2: Так, друзья, ну математика здесь простая. Мы вам одно слово, а вы нам два. Все как в любом споре, понимаете? Вот так-то сегодня и работает. Впрочем, как и всегда, вот именно в это время, на протяжении вот уже какой, я даже, честно говоря, не помню, какой недели. Второй, третий, а может быть, даже четвертый. Но, да,
1: ладно. Девчья память, что?
2: Да, тут ничего не поделаешь. Да. Но самое главное, что слово помню, понимаешь, которое сегодня должно быть загадано. Друзья, в общем, каким образом образовано было это слово? Мы взяли два каких-то ингредиента, совместили их, и получилось новое блюдо. Вот вам нужно попробовать нашу солянку сборную или, может быть, салат и вычленить оттуда основные вкусы. Их два, я напоминаю. Поэтому, если все готовы, есть еще одна важная информация. В Вайбере ждем ваши ответы по номеру 7071-071.
1: Кто быстрее разгадает слово, тот пиццу получает. В общем, правила такие простые. Мы непоколебимы. Не надо вот этих «Ой, отдайте мне, я голодный, я, значит, пиццу не ел полгода», а не надо врать. Вот, все, давай, говори слово.
2: Слово звучит так. Бакларин.
1: Бакларин, ребята, как вы считаете, бакларин — это гибрид чего? Это что вместе мы соединили? Через несколько минут итоги.
0: Пиццееды.

0: Радио Витебск.
1: Пиццееды! Приятно, конечно, что желающих выиграть пиццу у нас хоть отбавляй. Это приятно. Все практически правильно ответили. Вот ты, кстати, видела, чтобы неправильный ответ был? Нет.
2: Нет, в основном, кстати, не видела.
1: Все в нашем слове «бакларин» угадали, что это баклажан и мандарин.
2: Слушай, то ли мы наконец научились доносить... А нет, вот только сказал, пожалуйста, баклажан розмарин, баклажан вишня.
1: Розмарин, кстати, тоже подходит, конечно.
2: Ну да, но вот вишня не туда. В целом, как и лимон, и майонез, и маргарин.
1: Бакланез тогда был бы, знаешь, это...
2: Да, ну, нет, все-таки есть всякие разные ответы, но зато у нас нет, например, там, пахлава просто рандомно. Хотя, кто его знает, может быть, могло бы быть такое. Много, смотри, нектарин, видишь, мы не додумались, как сосредоточились.
1: Ну, давай, мы всегда говорим, мы на честность играем. То есть мы придумали, что это баклажан и мандарин. Ну, наш мозг так сработал, причем у одного и второго. Мы обычно, знаете, как придумываем? Один придумает и говорит другому. Если, отгадываем, значит, все, слово берем. Если не отгадываем, типа, фигня слова, давай перепридумывай.
2: В общем, таким образом работает коллективный разум. Вот почему мы работаем здесь.
1: Так себе, конечно, команда. Значит, давай, кто у нас молодец? Громко скажем, человека порадуем, остальные огорчатся, но ненадолго, потому что играть будем опять скоро, и приз будет вообще огонь.
2: Так, поздравляем мы сегодня Ирину. Ура, ура, ура. В честь девушки номер заканчивается на 585.
1: Сейчас мы с ней свяжемся, расскажем, Ирочка, как заберете свою честно заработанную пиццу, а тем временем желаем всем прекрасного настроения, прекрасного пути по дороге, как написал один из наших радиодрузей, сегодня центр – это сплошная пробка, сплошной дурдом. В хорошем смысле этого слова.
0: Пиццееды. Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: В рубрике «О как!» как всегда что-то интересное. В данном случае про одного воришку, которого поймал кибернетический практический организм. Роботы наступают и побеждают, похоже, плохих людей. Это хорошо.
3: Плохих людей. Ну, практически робот-полицейский. Ты представляешь, какая карьера у пылесоса?
2: Но!
3: Еще утром он всасывал в себя там рис и пыль из пупка, а уже к вечеру он поймал преступника.
2: Красиво.
3: Ага, на секундочку.
2: Красивая реклама. Ну, мы сейчас будем просто про пылесос рассказывать, как поймал он воришку. Но ты красиво сейчас сказал, это прям рекламная кампания. Всасываю пыль из пупка. Давай.
3: Так, ладно. Что касается пылесоса, действительно, оказывается, что есть вот эти вот умные пылесосы, у которых встроенный датчик движения. И я не знаю, как он отличает там условно хозяина от нехозяина, но тем не менее такое случилось. В общем, история про женщину из Бобруйска, которые, ну, настолько доверяют своим соседям, что не закрывают двери в квартире. И вот так случилось с одной доверчивой девчушкой, которая сначала пришла подружка, мне они как-то очень громко рассказывали о своих дальнейших планах на вечер. Собственно, это заприметил 44-летний сосед, который притаился на площадке где-то там. Он дождался, пока девчонки выйдут. Забежал в квартиру первый раз.
2: Они не закрывают.
3: Ну, это... Вот. Ты представляешь?
2: Это же у нас так все, но...
3: Вот. И он забежал, схватил, что увидел в сумочках, деньги, там какие-то украшения, телефон, естественно, и побежал. Сначала тратить деньги, потом ломбард сдавать украшения, а потом подумал, так, ну телефон по телефону умный, да? Найдут меня слишком быстро. И решил вернуться в эту квартиру, чтобы вернуть телефон. Не знаю, на что он рассчитывал, но ему опять подфартило, потому что квартира снова была открыта. Но это была уже глубокая ночь, и вместо двух девушек была одна и спящая. И в момент, когда он возвращал этот телефон, заработал спящий робот-пылесос, который зафиксировал движение, сфотографировал этого мужчину и тут же отправил эту фотографию мужу этой девушки, а он дальнобой в рейсе. И, в общем-то, этот мужчина позвонил своей жене, я не знаю, с какими словами.
2: Что за мужик?
3: Не знаю. Но... Ты представляешь, а может быть, он подумал, что ее не обворовывают, а хахалька никакой-нибудь ходит,
2: дело, понимаешь?
3: Понимаешь,
2: тут такая история.
3: И он такой со словами: «Люся, я сейчас приеду».
2: Не, ну хорошо, я надеюсь, что все хорошо закончилось-то, в принципе, для честных людей.
3: Для честных людей, ну, наверняка. Потому что тут же быстренько все друг другу все сообщили, ну, и девчонка отреагировала, она проснулась. Естественно, от такого звонка. Вот, и тут же сообщила полицию о том, что ее обворовывают.
2: Милицию, да, ну это же у нас, это же Бобруйск.
3: Да, да, точно. Вот, ну и все. И вот так закончилась эта история.
2: Хорошо, хороший пылесос. Что за

0: несмотря на пробки в городе, наша служба информации в ус себе не дует и рассказывает свежие новости, чтобы люди в пробках знали, что где и происходит.
1: Как хорошо, что у нас здесь пробок нет, а то новости выходили бы постоянно с опозданием. Ну а так, все тютелька в тютельку, Татьяна Белоголовкина позаботилась.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 23-24 июля в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Белта. Она отметила, что в этом году мероприятия ШОС посвящены 25-летию создания организации. Очередная встреча глав МИД стран ШОС откроет важный этап в подготовке саммита, который пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Министр обсудит подготовку к заседанию Совета глав государств ШОС, уделяя особое внимание пакету документов по модернизации деятельности организации, который планируется представить лидерам. По словам Захаровой, особое внимание на встрече будет уделено обсуждению актуальных вопросов международной и региональной повестки.
1: В мире.
2: Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта заявил, что покидает пост депутата национального парламента. Он сообщил, что получил предложение занять руководящую должность в китайской автомобильной компании BYD. С сегодняшнего дня я продолжу работать в качестве руководителя группы по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса, написал экс-министр на своей странице в социальных сетях. BYD построила свой первый в Европе завод по выпуску электромобилей в венгерском городе Сегед. Сиярта оказывал этому проекту активную поддержку на политическом уровне.
1: Без политики.
2: На торжественной церемонии у летнего амфитеатра подняли флаг 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. Флаг занял свое место на флагштоке среди знамен 52 стран-участниц, которые в этом году прибудут на юбилейный культурный форум. Такая церемония является уже традиционной. В ней участвуют творческие коллективы Центра культуры Витебск, создавая яркое шоу с танцами, игрой на барабанах и салютом. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Завтра состоится торжественное открытие «Славянского базара». Многочисленные делегации продолжают прибывать на форум. Ярмарки и представления под открытым небом привлекают посетителей всех возрастов. «Славянский базар» закроется 19 июля, но еще 20 числа в фестивальной столице пройдет несколько финальных мероприятий, в том числе концерт звезд шансона. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжар. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
5: Вау!
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: как мы, нам кажется, нести разумное, доброе, вечное. 17.07, хорошая компания на волне радио Витебск. Как раз таки про хорошее можно поговорить, или про плохое. Вот новость про нашу знаменитую теннисистку,
1: мне,
0: например,
1: кажется, что это больше про вечное, потому что каждый день есть какая-нибудь похожая история про человека с коммерческой жилкой. Да, возможно, она проявляется в каких-то нестандартных ситуациях.
0: Раньше такие называли спекулянтами, как мне кажется, вот в этой истории. Давай.
1: Да, очень похоже. В общем, как я понимаю, какой-то парень добрался до Соболенко. Напоминаем, да, это наша теннисистка. Добрался, какую-то красивую фотографию распечатал, попросил, чтобы она расписалась. Она это сделала. Золотой человечина,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да, да.
1: Она расписалась, и что ты думаешь? Уже на следующий день эта фотография с автографом висела на какой-то платформе, где ее пытаются продать. Кто-то предлагал 10 рублей, на что было сказано владельцам этой фотографии: 10 рублей слишком мало, мне уже предлагали 500.
0: Но это некрасиво. Это спекулянтская какая-то схема. Она же это делала для чего? Чтобы эта фотография с автографом висела у человека, может быть, на стене. Или, как знаете, как портреты Юрия Гагарина, значит, в кабине автомобиля. Или в секретере, или на трюмо стояла. Но нет, человек решил так заработать деньги. Фи, некрасиво. Вот некрасиво.
1: Ну, что ты поделать? Это, понимаешь, это как любви. Мы выбираем, нас выбирают. Как жаль, что это часто не совпадает. Ну, так и тут.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Опять поднимемся сейчас над нашим городом, посмотрим, что у нас по пробкам. У меня же, по-моему, какая-то истерика.
2: Что, нас дергается?
1: Какая истерика у наших радиодрузей? Не, ну есть люди, есть гости нашего города, которые привыкли к мегаполису, мы к этому привыкли. У нас в целом, ну, не принято в пробке стоять больше 15-20 минут.
2: Ну, есть такое. Но, кстати, есть и ДТП перед Кировским мостом в правом ряду, как раз-таки в момент, когда вы заезжаете на мост, вот там, видимо, кто-то не очень удачно тормознулся. В связи с этим есть пробка на улице Комсомольская, а также частично, ну, правда, почему-то в обратную сторону, заполнена улица Кирова. Если ехать в сторону железнодорожного вокзала, друзья, то там тоже придется постоять. Ой, на мосту Блохина вообще какой-то апокалипсис, поэтому имейте в виду. И вот наш центральный городской узел, вот Ленина и Фрунзе-Замковая. Вот там у нас, как обычно, естественно, присоединяется еще и улица Правды. Фрунзе в районе проспекта генерала Людникова и чуть дальше, даже немножечко Смоленская, кстати, тоже в деле сегодня.
1: Друзья, ну, дабы не понижать уровень настроения, давайте его, наоборот, поднимем нашей веселой витебской забавой. Для тех, кто за рулем, она предназначена. На счет раз, два, три мы включаем аварийку своего автомобиля. Одномоментно это делаем. Как мы говорим, миргаем. Значит, если видели от кого-то ответочку, об этом можно написать. Вайбер 707-101-071. Линия открыта для ваших добрых, теплых слов и приветов. Мы, соответственно, рассказываем, кто в какой точке города помиргал. Передаем им те самые приветы. В общем, все хорошо, все довольны и счастливы. Те, кто не за рулем, миргают глазками на рабочих местах. Такие тоже среди наших радиодрузей есть. Итак, готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: ну пройдемся по нашим радиодрузьям, которые смогли отписаться. В частности, Сергей написал: «Мирк, Мирк, Московский проспект, замечательно».
1: Так, кстати, есть у нас еще один... Не еще один. Стас у нас здесь есть, отмергался на переезде возле Омы. Привет и вам.
0: Андрей в конце Гагарина помогал, никто не ответил, пробки проскочил. Всем привет, Форд 1969.
1: Так, Евгений отмергался на Репина.
0: И Сергей из Мирги, добрый день, на Ауди 2729 в Кировском во дворе. Привет вам, Саша и Анастасия. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: А еще сообщение нам прислал наш Монте-Кристо, который написал: «Я помиргал на Московском, есть ответочка 4813 Шевроле Американец». Круто!
1: Реклама. Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без

0: 20 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: буду раздевает, друзья. А значит, любите ли вы баню, как очень многие? Я думаю, что любители бани среди наших радиослушателей огромное количество. И так вот, сертификат в баню на целых 100?
1: Да,
0: на целых 100 рублей.
1: 100
0: да.
1: рублей, поэтому, мне кажется, вопрос должен прозвучать. Вы любите бесплатную баню? Вот это да! Если да, тогда эта игра специально для вас уже в следующем получасе.
0: Да, остается дождаться. Ну, а в середине часа, как обычно, небольшие новости, потом будем играть в музыкальный киоск.
2: Хороший вечер. Хорошие.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. На площади Победы работают интерактивные площадки Военной академии Республики Беларусь, военных факультетов ведущих вузов нашей страны. Развернута выставка техники и вооружения 103-й бригады. В Музее истории частного коллекционирования открылась выставка «Великолепие оманского серебра». В период проведения Славянского базара усиливается деятельность санэпидслужб. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрец города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего, главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должности заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон +375 33 399 58 32.

0: Киосок.
1: Игра «Музыкальный киосок», как мы называем, да, это все про музыку, это все про музыкантов, и в данном случае это еще и про баню, потому что сертификат в банный дворик «Жар-пар» у нас на кону, сертификат на целых 100 рублей, кто победит в игре, тот и пойдет туда. И нам нужны люди на наших телефонных линиях 60-20-60, 60-20-70. Давно мы так не играли.
2: Но для самых скромных давайте заранее расскажем о том, что вас ожидает. Друзья, ну, немножечко пробежимся по музыкальным композициям, вспомним, что кому принадлежит, что, точнее, кто такие меломаны. Я вижу, что здесь Саша уже говорит, есть звонки. Давайте узнаем друг друга поближе.
1: Алло! Человек дорогой, здравствуйте! Здрасте!
3: Здрасте!
1: Как звать?
3: Алексей.
1: Очень приятно. Леша, что делаем сейчас?
3: Дома подъезжаем.
1: Молодец, хорошо. Подъезжай к дому, слушай правила игры. Значит, ну, в баню, соответственно, Алексей, вы любите ходить там с веником, все вот эти с дустом, все дела.
3: Естественно.
1: А ну, хорошо. Значит, правила игры следующие. Сейчас вам Анастасия. Игра называется «Музыкальный киоск». Анастасия сейчас в течение 30 секунд будет вам называть песни одного известного исполнителя. Ваша задача, отвечая «да» или «нет», говорить, ну, по вашему мнению, принадлежит эта песня данному певцу, есть ли она у него в репертуаре или нет. На все про все 30 секунд. Кто больше отвечает правильно, тот, соответственно, и забирает сертификат на 100 рублей в банк. Банный дворик, «Жар-пар». Игра очень простая, быстрая, стремительная. Вы готовы, Алексей, подъезжая к дому играть?
3: Да.
1: Все, готов?
2: Отлично. Ну, подожди, не запускай пока. Еще есть два вопроса. Рок слушаете?
3: В том числе и вот, да.
1: Нормально, хорошо.
2: Ладно, ну, конкуренции не боитесь?
3: Нет, конечно.
1: Все, я просто, Лешенька, дорогой, я за всех всегда болею. Почему-то мне каждый так дорог. Я хочу, чтобы все выиграли, но правило из правила, приз он один. Так, готов человек? 30 секунд. Значит, давай вначале, говори, чьи песни сейчас будут.
2: У нас здесь группа «Чушь-компания», концерт уже стартовали, поэтому как-то не будем далеко ходить, сосредоточимся на том,
1: итак,
2: что уже звучало.
1: Песни «Чижа», погнали.
2: «О любви».
3: Нет.
2: Фантом.
3: Да.
2: Вечная молодость.
3: Да.
2: Эрогенная зона.
3: Нет.
2: 18 берез.
3: Да.
2: Полонез.
3: Нет.
2: Кокоду.
3: Да.
2: Зачем?
3: Да.
2: День рождения!
1: Все! Никаких дней рождения, все. У меня такое ощущение, что Алексей парковался в этот момент. Причем так, очень, знаешь, надо было такое место узкое какое-то было. И вот он туда, вот это, задом.
2: А ты представляешь, у Алексея перед глазами кассета с группой «Чужяко».
1: У меня была.
2: И он высматривал так, это мимо, это есть в альбоме, этого нет, ну и так далее.
1: Последнюю, кстати, кассету «Чужа» я покупал, «Эрогенная зона» как раз-таки. Альбом. Сколько Алексей правильных ответов набрал? 3 правильных ответа, Алексей. Находитесь вы в режиме ожидания. Спасибо за игру. Нам нужен игрок номер 2. Пожалуйста, 60-20-60, 60-20-70. После музыкальной паузы играем опять.
0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Музыкальный киоск. Возвращается в наш музыкальный киоск, и нам в вот это вот в окошко просунул голову Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Как поживаете, что делаете? Вот Леша там парковался во дворе, а вы?
3: Да, в принципе, ничего.
4: Отлично, значит, эта игра вам подходит.
2: Интересно, а ничего вы где делаете? Вот на работе или все-таки дома?
3: Да,
2: на работе ничего делать. Хорошая работа какая. Прекрасно. Значит, напоминаю правила игры. И напоминаем, на кону у нас сертификат в банный дворик Жарбар на 100 рублей. Хотите сами, хотите с собой кого-нибудь возьмете. В общем, все как обычно. Значит, я вам сейчас буду говорить песни одного певца. Вы должны будете угадывать, эта песня принадлежит его...
4: творчеству.
2: Творчеству, ну да, то есть есть в репертуаре эта песня или нет. Значит, чем больше правильных ответов, тем выше шансов на победу. У Алексея, как вы помните, 3 правильных ответа, соответственно, вам нужно 4 набрать, чтобы победить. Готовы вы, да?
3: Да.
2: Вы, похоже, в игре сейчас ничего не делаете, вы будете. Коль, Анастасия тут вспомнила Чигракова и Чижа компания. Вчера концерт был прекрасный, многие ходили. Вам достается Петр Елфимов, который также вчера выступал. Итак, его песни «Погнали» есть или нет? «Помни меня».
3: Да.
2: «Стань светом».
3: Да.
2: «Плач надежды по мечте».
3: Да.
2: «Здесь и сейчас».
3: Да.
2: «Моя душа».
3: Есть.
2: «Знаю, ты любишь».
3: Да.
2: «Шрамы».
3: Нет.
2: «Шрамы павших звезд».
3: Да.
2: «Новое кино».
3: Да.
2: В целом... В целом, с разгромным счетом, раз, два, похоже, 7, наверное, 3, я уже решил быстрее все закончить. Я вам хочу сказать, что, Дима, у вас получилось вырвать победу.
3: Мне, конечно, лучше чего.
4: Но с Елфимовым хорошо справились.
2: Нормально, спелись с Петром Елфимовым, поэтому, Дима, мы вас поздравляем. Вы можете, кстати, взять нас с прошедшим праздником поздравить, который мы продолжаем отмечать со вчерашнего дня и завтра еще.
3: Так поздравляю, конечно, суперрадио, все побольше, вернее, хватает и юмора, и всего хватает, отлично.
2: Отлично, хорошо сейчас сказал мужчина, и юмора хватает, всего хватает. Прекрасно, не кладите трубку, расскажем, как забирать подарки будете.
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: иду ко дну.
1: Госавтоинспекция представляет.
2: Инспектор вдруг.
3: Друзья, с учетом того, что во время больших празднований у нас передвижение по городу Витебска порой затруднено, а порой перекрывается движение, конечно, хотелось бы послушать тех людей, которые имеют к этому прямое отношение. Те люди, которые следят за тем, чтобы нам всем, жителям города нашего, гостям, было хорошо, было комфортно, чтобы мы легко передвигались. У нас на связи представители госавтоинспекции города Витебска, Надежда Каспирович. Надежда, добрый вечер!
4: Добрый вечер, радио Витебск! Добрый вечер всем участникам дорожного движения!
5: Итак, Надя, мы знаем, что ты прямо сейчас, ну, если так можно сказать, в полях. И вот здесь мы тебя и застали. Нам очень важно знать. Мне кажется, многие задаются вопросом, а что вообще в связи с фестивалем происходит на дорогах нашего города? Мы не говорим про какие-то ДТП, которые случаются, мы видим это по картах. Мы скорее хотели бы узнать о перекрытии дорог, которые, как я понимаю, уже сегодня отчасти стартовали, но на этом все не заканчивается. Сегодня продолжится еще и завтра. И вообще, к чему готовиться, что ждать, есть ли информация?
4: Поделимся информацией, конечно, по перекрытию движения, но изначально я хочу обратить внимание на то, что сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме. Кроме этого, нам помогают и наши коллеги из других регионов республики, из спецподразделения ДПС «Стрела». Но касаемо перекрытия движения, хочу обратить внимание, что у нас движение будет перекрыто и сегодня на улице Калинина от гостиницы «Витязь» до Марка Сити. И сегодня будет движение на этом участке закрыто от 19 часов до 21. Завтра на этом участке будет перекрыто движение с 14.45 до 15.30. 17 июля будет закрыто движение с 20.45 до 23 от площади Ленина до площади Победы. Ну и на прилегающих улицах. 18 июля движение будет ограничено с 18.45 до 21 по Кировскому мосту и далее по улице Замковой до пересечения с улицей Ленина. 19 июля будет ограничено движение с 17.15 до 18.00 от улицы Урицкого по улице Ленина до площади Свободы. Обращаю внимание, что вся эта информация размещается в телеграм-канале ГАИ Витебщины. Мы будем непосредственно также всех информировать, подсказывать, напоминать. Ну а всем водителям обращаю внимание, что движение в городе стало активнее. Если вы планируете куда-то выезжать к определенному времени, подрассчитайте лучше дополнительный запас времени. Ну а мы, сотрудники ГАИ, постараемся сделать все, чтобы движение в городе на время фестиваля было безопасным и максимально комфортным.
3: Огромное спасибо за информацию. И я хочу сказать от себя, друзья, те, кто за рулем, почему бы на время фестиваля не пересесть на общественный транспорт, почему-то не прогуляться, да? Ведь такая великолепная погода, и как раз-таки мы сделаем движение в центре нашего города не таким активным, ну и получим еще больше удовольствия от того, что будем созерцать ту красоту, которую имеем.
5: Ну а с нами была начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Витебского облсполкома Надежда Каспирович. Надя, спасибо.
2: Инспектор вдруг.
6: Яркий хит этого лета на радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан».

0: Реклама.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Славянского базара – это время новых встреч, новых знакомств, друзья. И как здорово, что к нам в эфирную студию приходят люди, которые очень интересные, которые очень знаменитые, а может быть, знаменитые пока в узких кругах. Разные люди у нас бывают, но они все очень эксклюзивные, очень индивидуальные. И вот как раз-таки очередная встреча нас ждет в следующем часу.
1: Знаешь, мне кажется, сложно назвать эту девушку человеком, которого знает определенное общество, потому что, мне кажется, ее знает абсолютно все уже на протяжении нескольких лет. Вы пока погадайте, кто это, а мы в следующем часу обязательно вам представим, и вы скажете: а, ну точно, вот с ней мы знакомы.
0: Ну а пока песня всем таксистам посвящается.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В рамках акции Министерства обороны «Готовая Родине» служить на площади Победы в Витебске развернута выставка военной техники и вооружений, сообщает издание «Витебские вести». Также представлены военные учебные заведения, где можно получить ответы на все вопросы. Основная аудитория – подрастающее поколение, будущие защитники Отечества. Военный комиссар Витебской области полковник Сергей Кунаховец отметил, что выставка в таком объеме и представительстве действует впервые в рамках юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Защищать родину – это тоже искусство, подчеркнул военком. Сергей Кунаховец сообщил, что в нынешнем году около 500 юных жителей Витебщины изъявили желание поступать в военные учебные заведения, в том числе и российские, которые готовят специалистов в интересах Республики Беларусь. Выставка работает сегодня и завтра. В Музее истории частного коллекционирования открылась выставка «Великолепие оманского серебра». Коллекция предоставлена Национальным музеем Султаната Оман, сообщает Белта. Витебск стал вторым городом после Минска, где можно увидеть эту коллекцию. Экспозиция включает в себя изысканные произведения оманских мастеров, выполненные из драгоценного металла, такие как парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения и аксессуары. Выставка «Великолепие оманского серебра» стала возможной благодаря трехстороннему договору между Национальным музеем Султаната Оман, Национальным художественным музеем Беларуси и Витебским областным краеведческим музеем. Министр культуры Марат Марков, присутствовавший на презентации, назвал ее «красивой серебряной историей». Выставка будет работать до 16 августа. Специалисты Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья организуют мероприятие по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия для гостей и участников фестиваля искусств. Начинается эта работа задолго до фестивальных дней. Традиционно уже в течение 35 лет сначала мы запрашиваем перечень объектов, которые задействованы для проживания и питания участников фестиваля, проведения мероприятий. Специалисты областного и зонального центра гигиены проводят обследование, осуществляют контрольно-надзорную деятельность, пояснила заместитель главного санитарного врача Центра гигиены Лариса Зинкевич. В период проведения фестиваля деятельность проверяющих не ослабевает, а даже усиливается, отметила она. Специалисты работают ежедневно, в том числе в выходные дни и в вечернее время до окончания всех мероприятий. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает без лимита электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск. Чпок.

0: «Фестивалем по-славянски».
1: Итак, наша рубрика под названием «Фестивалем по-славянски», которая появляется как раз-таки во время Славянского базара и в преддверии Славянского базара. Мы приглашаем сюда интересных людей, которым есть что рассказать, есть чем поделиться, своим настроением, своими эмоциями, похвастаться, и причем хвастаемся и мы. Вот знаете, как приятно всегда, согласитесь, Анастасия, когда кто-то, кого-то лично, может, даже знаешь, а ведь знаешь лично, и ты говоришь, это ж она. И так вот прям тепло на сердечке становится.
2: Ой, вы бы видели, как расцвел Саша Назаренко прямо сейчас. А все почему? Потому что компания наша постепенно увеличивается и становится все лучше и лучше. В общем-то, к нам присоединилась потрясающая девушка. Фотограф, художник, выставка у нее открылась в рамках Славянского базара еще вчера в концертном зале «Витебск». Все вы можете зайти, посмотреть, вдохновиться художественной фотографией. Между прочим, у нас здесь Даша Еремеева, лучший фотограф Европы. Но, как она сказала, она сформулировала немножко по-другому за эфиром, но я почему-то привязалась к «Оскару только в мире фотографии». Вот такое у нее звание. И там еще огромное количество всевозможных призов. Я думаю, она нам сама об этом подробно расскажет. Даш, привет.
3: Привет, привет всем.
1: Привет, Даша. Можно я начну? Ну, дело в том, что Даша для меня, это девочка Даша, которую я знаю очень давно. И когда я подписался на ее Инстаграм, появился Инстаграм, подписал, и написал «фотограф». Ну, в каком понятии фотограф в нашем городе, да пускай на меня только не обижаются, да, в основном фотограф, ну, красивые фотографии.
2: Коммерческие.
1: Да. Красивые девочки, значит, снять красивую свадьбу, значит, красивая семейная фотосессия, детки, конечно. Но почему-то, когда листаешь ленту и доходишь до Даши, у нее что-то эдакое. Вот, Даша, почему? Вот не просто, откуда это пошло у тебя? Вот, тебе было всего лишь, 20 плюс, наверное. И вдруг у тебя в голове что-то, ну, непонятно, что у тебя художественное образование, да? Оттуда это все?
3: Ну, скорее всего, как я говорю, быть художником – это надо родиться художником. Видеть все немножко иначе и при этом не состоять на учете в диспансере. То есть это такая врожденная…
1: Ну, у тебя яркие краски, да.
3: Ну, во-первых, моя философия в том, что искусство должно приносить кайф, позитив. Я очень люблю работать с цветом. У меня мало черно-белых фотографий, но даже если они есть, у них есть капелька цвета всегда. Вот, поэтому для меня фотография – это, во-первых, удовольствие для меня самой, то есть сам процесс создания, работа с людьми, придумывание этих идей – это все как часть меня. И у меня нету такого, что я один день работаю, другой день не работаю, я всегда в поиске. Вот. У меня жизнь таким образом строится.
1: Я вообще не понимаю, когда смотрю на твои работы, откуда, как? Вот,
2: откуда ноги растут, каким образом зарождается идея, а потом уже реализовывается?
1: Тоже у певцов, артистов спрашивают, тривиальный этот вопрос, как вы песни пишете, да? Ну, как известно, они кто где, кто как, кому тоже на спокойствие, кто-то по улице идет, кто-то в машине едет. Ну, у тебя, ты говорил, у тебя есть мастерская. Ну, можно сказать, что туда приходишь работать, как многие люди там ходят на работу 5 дней в неделю?
2: В классическом понимании, да. С 9 до 5 пришла по графику, сделаю все, что необходимо, а потом такая, с перерывом на кофе, знаешь, на пробежаться по магазинам, где-нибудь сказать, вдохновлялась, и после этого со всеми манатками уйти домой и жить свою жизнь.
1: Манатки, слово-то какое, а?
3: Ну, тут немножко не так. Отсылка. Я несколько лет назад работала в Китае, и, собственно, цель моя была в том, чтобы обучить китайских студентов придумывать креатив. Угу. Вот. И я думаю, как вот им это подать? Вот как я это вот делаю на самом деле? А как я это делаю? Вот я беру чайник, обычный советский чайник, и смотрю на него. Думаю, вот как вот бы его так использовать в новом формате? Вот чтобы он не свою функцию выполнял, а какую-то другую. Все, отрезается дно, чайник закрепляется на голову, косички там, боди-арт. Все. То есть у нас уже появился образ закипания мозгов, так сказать. Mm-hmm. То есть придумать креатив можно от предмета, от настроения, от людей, от объектов. То есть, когда ты постоянно это придумываешь, на самом деле это очень легко.
2: Ну, это интересно. Насколько я понимаю, именно после вот этого вот опыта в Китае у тебя родилась, по-моему, еще одна выставка. К слову, в очередной раз креативная. Это какой, 23-й был? 23-22 год?
3: Я не знаю. Если у меня родилась выставка, я уже очень многодетная. Я уже сбилась со счета, на самом деле, сколько было. Я их не считаю. И у меня скопился такой приличный архив, что, в принципе, могу каждый год еще показывать то, что не видели. Поэтому...
2: Ну, слушай, ну, удивительно. Знаешь, наверное, хотелось бы немножечко подытожить наш, ну, такой блок знакомства. Тоже хочу вставить свои 5 копеек. Вот, Саша, вы поговорили. На самом деле, тоже есть ассоциации непосредственно с твоим творчеством, потому что в году это к 15-м или 16-м, мне кажется, абсолютно каждый человек, даже не знакомый с фотографией, возможно, даже не интересующийся 100%, видел твою серию черно-белых девушек, одна из которых была вот эта вот с лимоном, потому что ее
3: это
2: видели...
3: Это не лимон, это яйцо.
2: Это яйцо. Ну, вот видишь, опять же, мне кажется, мы упираемся в тему интерпретации творчества, о которой хотелось бы поговорить уже в следующем часу, наверное, плавно переходя на выставку в том числе.
1: Друзья, у нас небольшая реклама. В каком часу? Дроздова с ума сошла. Значит, у нас реклама маленькая, музыкальная пауза, потом продолжим. У нас в гостях фотограф, лучший фотограф Европы 2020 года Даша Еремеева. Поговорим спустя несколько минут.
0: Фестивалим по-славянски. Реклама на радио Витебск.
4: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Валим по-славянски.
1: Поговорим мы дальше с Дарьей Еремеевой, которая, кстати, многие ее знают как Даша Арт, между прочим. Да? Ну, вот это вот, это по-молодежному. По-молодежному.
2: Ну, это по-правильному.
1: Как тебе больше нравится?
2: Ну, Даша Арт – это как бы бренд, который я развиваю на узнаваемости, чтобы звучало.
3: Ну, в общем-то, Дарья Еремеева для конкурсов, а Даша Арт – это для всех, кто знает. Правильно?
2: Ну, вроде того.
1: Мы знаем ее и так, и так. И знаем, как прекрасного человека, очень талантливого, который делает фотографии не такие, как у всех. Это так и есть.
3: И мне кажется, у нас здесь сейчас есть возможность получить очень важные советы за бесплатно. Вот такие, знаешь, мужики здесь сидят.
1: Да, бывают такие истории, Даша, скажи, когда тебе надо сфотографировать, ну, скажем, известного человека, которого многие знают. И обычно у этих людей очень мало времени. Они очень заняты, они не могут отдаться полностью фотосессии. А что с ними делать?
2: Сталкиваюсь и постоянно. Такая ответственность, с одной стороны, волнительно, а с другой мы должны понимать, что звезды, которых мы видим на фестивале, это, ну, такие же люди, как и мы. И просто надо найти подход к человеку, пообщаться, познакомиться, найти какие-то общие темы. У меня был такой опыт, когда пришел человек, говорит, все, 20 минут, я пошла, я фотографироваться не люблю,
1: а
2: не
1: съемка,
2: хочу.
1: А съемка куда была?
2: А съемка важная, съемка известного человека на обложку, то есть 20 минут, не только свет поставить.
3: И
2: да?
3: Что делать фотографу в такой ситуации?
2: Мы начали говорить о том, о другом, о хобби. В процессе съемки это же творчество. Мы не зацикливаемся, встань, подними руку. Нет, это так не работает, надо раскованность. Поэтому мы отсняли полтора часа и даже не заметили, как пролетело время.
1: Какая хитрая.
3: Ну, это, конечно, круто. Но мне кажется, с другой стороны, сейчас радиослушатели узнали о том, что Даша Арт, она не только занимается художественной фотографией, но еще и фотографирует простых людей. Как я понимаю, вообще можно к тебе поступить? Стучаться и сказать.
2: Смертных, да. Конечно.
1: Можно нам смертным, ура!
3: Ну, наконец-то! Но вообще, кстати, хотелось бы еще задать такой вопрос. Каким образом ты находишь модели? Потому что у тебя в основном такие художественные креативные работы. Во-первых, нужно найти, мне кажется, и такого же человека креативного, который согласится несколько часов сидеть, пока его гримируют, рассказать ему какую-то художественную задумку. Нужно ли модели прочувствовать эту задумку? Или в целом подойдет человек, который просто такой, я согласна на все. Говорю согласна, потому что мужчин, ну, вообще, честно говоря, не помню, чтобы видел на твоих фотографиях.
2: Есть мужчины. Ну да, они очень не хотят гримироваться. Как по-мужски звучит, я краситься не буду, это не мужское. Mm-hmm. А вообще моделей я беру не всегда профессиональных. Это может быть человек-студент. Один раз мне приглянулся мужчина для фотосессии, который очень соответствовал образу, который я хотела реализовать. Вот. Он работал просто в веломагазине. Я сказала, пожалуйста, придите ко мне на съемку. Уговорила, пришел, все интересно, классно получилось. Поэтому процесс съемки непредсказуемый, интересный. Очень часто я получаю сообщение, возьми меня моделью, делай со мной все, что хочешь. Я вообще, вот все,
3: это
2: что
3: работает,
2: хочешь.
3: Или половина сразу отсеивается?
1: Нет, тебя радуют такие вот? Ну, смотрите, что люди настолько так доверяются тебе. Ну, в этом есть, наверное, какое-то удовольствие же, правильно?
2: Когда они мне так пишут, я так думаю, так, у меня есть одна идея. Давненько я хотела бы сделать, и нужен реально герой. И вот он сам вызвался, собственно, и мы реализовываем самое интересное.
3: Ну, это круто. На самом деле, вот этих вот девушек, как мы выяснили, не только, достаточно много на выставке «Муза», да, хотелось бы поговорить, есть ли среди этих работ какая-то, которая особенно запала лично тебе в душу?
2: Лично мне вообще даже сложно сказать. Выставка «Муза» включает 26 работ, и эти 26 работ собраны со всего периода моего творчества. Угу. То есть каким-то работам 10 лет, даже больше, какие-то новенькие работы, там, прошлогодние. Там.
3: Это почему? Потому что они классно вписались в контекст или потому что ты их холишь или леешь, независимо от возраста?
2: Независимо от возраста, раз. Во-вторых, тема, женский образ. И хочется показать все разнообразие, все краски. Какие для меня были женщины в 2016 году, какие они в 26 году. Поэтому выставка и разнообразна, и интересна, и там такие контрасты, ну, как у любая женщина, она очень контрастная. Вот и выставка очень контрастная.
3: А какая основная мысль? Что, с каким вопросом ты бы хотела, чтобы с этой выставки уходили?
2: Я бы хотела все-таки, чтобы женщины, которые смотрели на эти фотографии, не стеснялись меняться и быть разными. Потому что иногда мы так немножко зажимаемся в себе, а тут идешь, одна такая, другая такая, и ты думаешь, вау, а я бы так, наверное, не смогла. Да смогла бы, просто надо разрешить себе. И как раз-таки, когда люди ходят на съемки, они вот себе разрешают вот быть другой. Это интересно.
1: Очень красиво, очень хорошая фраза. Надо себе разрешать. Да. Да? Давайте с этой мыслью перейдем на рекламу, потом продолжим наш хороший разговор.
0: Фестивалим по-славянски. Реклама.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Валим по-славянски.
1: Продолжаем наш разговор. У нас в гостях сегодня в хорошей компании в рубрике «Фестивалим по-славянски» Даша Арт, она же Даша Еремеева. Вопросы о фотографиях, о ее работе, о жизни в целом и о том, знаете, вот есть же искусство, как смотреть на картины, да? Вот как их понимать? У тебя есть тоже какой-то шифр, как смотреть на твои фотоработы? Или, ну, это я же не знаю, это... Нет, это не фоторабота, это вот эта картина... Что это? Еще один вопрос. Фотография вместе с картиной. Это, ну, ты же как фотохудожник, правильно? Ну, я вижу, что ты фотохудожник, получается.
2: Ну да, потому что, во-первых, я реально художник, то есть работаю с картинами и работаю с фото. И есть еще вот посерединке. И хочу, чтобы фото мои были как картина.
1: Как картина, да.
2: Да, ну, смотреть на них не надо каким-то особым образом. Тут так, нравится, не нравится, для тех, кто не разбирается, да. А вообще...
1: Красивый слоган, нравится, нравится? Потому что я знаю другое продолжение этой фразы.
2: Дело в том, что мне нравится смотреть, как другие смотрят.
3: Так.
2: А еще нравится быть такой внезрачной, стать рядом и послушать, как это обсуждается. Вот, например, обсуждают мою картину с яйцом, оно же с лимоном, и говорят, ну нет, мне вот как-то мрачно. Другая, да ты что, это круто вообще. То есть и вот эти контрасты, и ты стоишь, слушаешь, и даже иной раз они находят такие интересные смыслы зрители, что ты думаешь, а да. А вот так.
1: А я так и не думала.
2: А я и не знала.
1: Интересно.
2: Вот так надо смотреть на свои работы. Глазами зрителя. Вот.
1: А может то, что ты делаешь, например, ты иногда даже подсознательно не понимаешь, почему ты так делаешь, но это вот внутри нас сидит. Ну так у многих людей иногда вот мы что-то делаем, а это потому что...
3: Мы проецируем наши... свое на то, что видим, да, на то, что сделал художник.
1: У нас в гостях, конечно, психолог. Как всегда, Дроздова, ты молодец. Я про это.
3: Действительно так, но подожди, я знаешь еще, прежде чем ты начал задавать эти вопросы, я сейчас задумалась, ты же человек, очень опытный в плане выставок, да, то, о чем говорил Саша, может быть, еще хотелось бы поговорить о культурном коде, который, возможно, ты вписываешь в рамки своих выставок, и самое главное, что говорят, что нужно же идти с какого-то определенного, понимаешь, с какой-то определенной части зала, например, вот смотрите с середины и идите к краям, или начинайте от двери и идите вглубь, ну, каким-то образом там простраивают свои лабиринты. За тобой водится вообще такое?
2: Нет, ну это же стандарт. А я не хочу стандартов. Поэтому я могу показывать одну и ту же выставку в разной последовательности, что человек может даже не понять, это та выставка или это какая-то другая выставка. Можно менять местами работы. Поэтому... А иногда классно отдавать куратору выставки свои произведения, и они вообще находят другой ключ, то есть визуал.
3: Ну, тоже интересно, а были ли какие-то интересные, занятные истории, связанные с выставками? Хотя, судя по лицу Саши, кажется, мы об этом поговорим уже в следующем получасе.
1: Нет, у нас просто Sport.fm, да, Влад Кузьмин уже стучится в дверь. Но вот этот вопрос надо...
3: Спортивно
1: сейчас
3: пробежимся по какой-нибудь интересной истории, связанной с выставкой.
2: Ну, даже не знаю. Столько выставок было. Самая крутая выставка – выставка в Китае. 100 работ было. Mm-hmm. Самая масштабная – 100 работ.
1: И миллион китайцев, даже больше, наверное.
2: Да. И
1: как это вообще?
2: И вот они все хотели узнать вот эту тайну, секрет. И все подходили, меня поздравляли. Я почувствовала себя таким муравьишкой среди вот этого...
3: Спилберга в мире художников.
2: Да,
3: нет?
2: Я такая стала, и впервые я себя ощутила такой какой-то очень нужной. И в то же время такой маленький.
1: То есть, маленький, но нужным винтиком.
2: Винтиком, да, когда вокруг тебя такой рой кружит. 100 работ, я почувствовала, вот, наверное, это эпогей.
1: И мурашки бегали.
2: Да, да,
1: а мурашки часто бегают? Ну, вот когда ты выставку сделала, стоишь и созерцаешь на это, на людей, и тебя это, ну, внутри вот это, дрыжики.
2: Внутри не на выставках. Выставка – это итог, да, такую черту подвели. Мне даже в какой-то степени не всегда интересно. Ну, как бы, мне интересно создание, да, вот этот процесс. И когда я вот что-то сфотографировала и смотрю в камеру, ну, вижу этот снимок на дисплее фотоаппарата, я понимаю, вот этот кадр. Все, можно останавливать съемку, я сделала. Мы сворачиваем, говорю, все. Он говорит, мы только начали. Я говорю, я сделала, больше не надо. И вот тогда вот такой кайф внутри, вот такая дрожь, вообще удовольствие.
3: Так, у меня родился еще один вопрос, но я не буду, честное слово.
1: Друзья, так, все, впускаем в эфир Кузьмина, Sport.fm через несколько секунд о спорте, потом продолжим наш арт-разговор.
0: Валим по-славянски. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира и не только. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Какой счет?
1: Испания в финале чемпионата мира впервые с 2010 года. Команда Де Ла Фуэнте спокойно прошла Францию 2-0. За всю игру у парней Дешама 3 удара в створ и 0-3 XG. У Ямаля все еще одно результативное действие за весь мундиаль. Но вчера он заработал пенальти. В финале Испания сыграет с Англией либо Аргентиной. Дешам же покинет сборную Франции после матча за третье место. С вероятностью 99% на его место придет Зинедин Зидан. 14 славных лет Дидье рулил национальной командой, брал трофеи, которых уже больше не будет. Бил рекорды, но вчера не срослось. Рулевой сборной провел за эти годы 186 матчей и одержал 122 победы. Финалист чемпионата мира и Европобедитель Лиги наций и чемпион мира. Впрочем, есть еще один матч. Шанс взять бронзу чемпионата и собрать на прощание полный комплект. Сегодня же узнаем и второго финалиста Мундиаля. Англия, Аргентина. Это будет горячо. Месси и компания весь плей-офф выдают блокбастеры. А Англия? Ну, там и вне футбольных трэшей хватает. Чего только не повидала сборная за турнир. Кражи, землетрясения, стихийные бедствия, стрельбу и вооруженное проникновение. Ждем новое огненное сражение уже вечером в 22:00.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: В УЕФА все чаще задумываются о выдвижении своего кандидата против Инфантино на мартовских выборах президента ФИФА. Сам Чеферин баллотироваться не планирует, а одним из возможных кандидатов называют владельца польской лиги Дариуша Меодуски. Том Круз, Робби Уильямс, Николь Шерзингер, Лаура Паузини и iShow Speed поучаствуют в церемонии закрытия чемпионата мира. Также перед финалом на стадионе MetLife торжественно исполнят гимн США. Его споет Дженнифер Хадсон. ФИФА начала принимать заказы на куски газона с финального матча Мундиаля. Базовая версия сувенира оценивается в $450. Трава будет помещена в акриловый куб, внутри которого встроят флешку с подтверждением подлинности. Иногда мне кажется, что они все превращают в деньги.
2: Спорт FM. Не только спорт.
1: Полуфинал между Аргентиной и Англией признали матчем с наибольшей степенью риска на Мундиале.

0: мужчин республиканцев моложе 45 лет уверенно сказали «да», в то время как среди демократов так ответили всего 28%. Женщины из республиканской партии тоже оказались более уверенными в себе, чем женщины-демократы – 34% против 21%. Интересно, ну зачем такая статистика?
1: Sport FM. Просто лучший.
0: Испанцы повторили мировой рекорд сборной Италии – 37 подряд матчей без поражений. Сквадра «Азура» не проигрывала 37 встреч с 2018 по 2021 год. Тогда они превзошли легендарную Бразилию 90-х. Теперь столько же продержалась команда «Делла Фуэнта». Серии пенальти, кстати, не учитываются. В финале испанцы могут стать и чемпионами мира, и обладателями нового мирового рекорда. Ну, красиво! В газете The Telegraph вышла статья с заголовком «Суровая любовь. Тухель сводит с ума британских женщин. И кто их за это осудит?». В ней 67-летняя журналистка Сюзанна Мур рассказывает, что немецкий тренер стал секс-символом в Англии. Мамочки каждый день обсуждают привлекательную внешность, прелестную улыбку и суровый характер Тухеля на онлайн-форуме для родителей Moms.net. Там даже пишут, что немец вызывает у них фриссон, это мурашки по телу, или даже легкое влечение. Холланд потратил 10 тысяч долларов на сувениры в ковбойском магазине «Дикого Билла» в Далласе. Кроме уже знаменитого енота за 750 баксов, Эрлинг купил два чучела белок по 450 долларов, а еще кучу ковбойских шляп, ремней и сапог. Работник «Дикого Билла» по секрету рассказал, что Холланд пришел в магазин с еще четырьмя футболистами сборной. Норвежцы проторчали там полтора часа, а потом Эрлинг великодушно заплатил сразу за все покупки друзей. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Хит.

0: подарки.
1: Можно очень долго перечислять все регалии Даши Еремеевой, она же Даша Арт. Просто скажем, лучший фотограф Европы 2020 года. И перейдем дальше к тому, как живет человек, чья выставка находится сейчас
2: в концертном зале Витебск.
1: Зале Витебск, и можно посмотреть, и всем рекомендую посмотреть. Я специально туда не пошел, я хотел вначале с Дашей поговорить и встретиться. Вне эфира мы говорили о детях и о том, как они вдохновляют. В данном случае твоя доченька Злата, и мы говорили о том, на что она тебя вдохновляет. Как по-другому ты посмотрела на этот мир, как мама уже?
3: Меня в какой-то момент, да, так... На таком контрасте все изменилось, да, и сейчас, по идее, должна была бы снимать только детей, перейти полностью на розовый цвет или там стать бежевой мамой, не знаю.
1: Дай Паши.
3: Ну, то есть, да, соответствовать, да, стандартам, но опять мы же не со стандартами. Во-первых, моя маленькая доченька с рождения со мной в мастерской почти каждый день. То есть она уже прекрасно знает, что такое картина, что такое фотоаппарат, краски, кисти и так далее. Поэтому она уже, ну, в среде. Поэтому мы вместе работаем. И меня начали вдохновлять ее игрушки. То есть вот так. Недавно я сделала несколько новых картин, их еще никто не видел, они стоят красивенько в мастерской, но идея и цветовая гамма взята с вот этой вот нам известной пружинки. Угу. Вот эти нереальные цвета, розовые, бирюзовые, салатовые, прям вдохновили меня на создание новых шедевров.
2: Это самая пресловутая радуга, которую мы перебрасывали, там, знаешь, из руки в руку, вот это вот все что угодно.
1: А со ступенек можно было ты умеешь сделать? Со ступенек, чтобы она такая, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп?
2: Ну, это мастерство надо было, нет, я до такого не доросла. Но мы же, подожди, мы же сейчас не об этом, а мы говорим о том, как человек, творец в процессе растет, потому что ты так, знаешь, сразу выдал все карты, но мы же не определили, что мы знаем Дашу с одной стороны, да, а теперь, оказывается, есть еще и обычная человеческая семейная жизнь, в которой вот она, собственно говоря, приобрела новый статус. Как мы понимаем, не планируешь ты переходить сугубо на такую детскую аудиторию, вот рассказывать вот эти там, писать картины, фотографировать и так далее, и так далее. Но наверняка же какие-то планы у тебя есть. В ближайшее будущее.
3: Планы всегда есть. Причем грандиозные. Я вот, кто меня знает, тот знает, что если я ставлю какую-то цель, надо, чтобы был масштаб. Чтобы было интересно.
2: Угу. Мечтать то по-крупному.
3: Ну да, тогда ты как бы чувствуешь какую-то эйфорию, если вдруг, а вдруг сбудется, да? Угу. То есть, поэтому из таких вот... Мне, кстати, вчера маленькие репортеры на выставке спрашивали, а вот о чем вы мечтаете? Я такая стала, думаю... Книгу хочу. Красивую, иллюстрированную, вот где было бы все мое творчество. Вот это мой будущий проект, я надеюсь.
2: Так, подожди, пожалуйста.
1: А сколько у тебя работ?
3: Я измеряю только в терабайтах.
2: Понятно.
3: Около 6
1: терабайт. 6 терабайт.
3: Да. Два года подряд я покупала только по 1 терабайту. Ну, я говорю, это про чистые фотографии. Если бы я сохраняла все вот это черновое, мне бы не хватило. Но вообще очень много у меня хранилища.
2: Ну, мне кажется, за столько лет действительно, откуда? Ты представляешь, человек бы сказал, ну, на самом деле у меня только несколько фотографий, остальные я сожгла. Ну, вот это вот. И поэтому 100 метров у меня 100 мегабайт занимает.
1: А ты старенько пересматриваешь? И было ли такое, что на старенькое ты посмотрела, и из этого новенькое получилось? Ну, вот как-то по-другому. О, такая.
3: Не, бывает, дорабатываю. Бывает, вот, говорят, Даша, вот нам понравилась вот эта вот серия. Mm-hmm. Вот у тебя будет вот для публикации 5 таких фотографий? Я смотрю, у меня только 3.
2: Так,
3: я захожу в архив, смотрю. Начинаю опять, как будто только свежеотснятую съемку, начинаю все это пересматривать. Пересматриваю, нахожу еще хорошие кадры, да, и уже по-другому и с ними работаю. Уже много лет прошло, и как бы интересно, как будто бы все вот свежо.
2: Так, но хотелось бы еще сосредоточиться на книге, потому что я видела в Инстаграме, что есть некая книга с твоими работами. И при этом ты говоришь, что вот хотел бы книгу.
3: Это не то. Так, это не то.
2: Она почему
3: такая,
2: не то?
3: Она такая вот маленькая. То есть там прям такое вот все, что получала награды. Там фотографии такие прям самые-самые-самые.
2: Саш, ну чтоб ты там понимал, там не томик, конечно, «Войны и мира», но достаточно приличный объем. Это, ну, не рассказы.
1: Очень приятно, что ты сейчас сказала на весь мир, что, ну, как правило, ты меня только с такими книгами видишь, понимаешь? Вот, это хорошо. Нет, конечно, хотел, чтобы ты хоть большую...
3: Хотелось бы, чтобы туда вошло больше фотографий и моего творчества, плюс какие-то, может быть, заметочки интересные, да?
1: На полях.
3: Да, на полях, там, о том, как создавалось или в каких условиях и так далее. А эта книга, да, там подборка лучших фотографий, но я просто физически не могла все фотографии отправлять на конкурсы. Это было бы неправильно уже затмить и забрать все места.
2: Поэтому ты просто дала немножечко
3: пространства для других.
2: Благородно.
1: Девочки, давайте продолжим разговор после небольшой рекламы, хорошо?
0: Фестивалим по-славянски. Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: По-славянски.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
0: Фестивалим по-славянски.
4: Возвращаемся к нашей беседе.
0: Ну вот, просто до этого мы вне эфира говорили
4: о норме.
0: О нормальностях, да, что норма, что не норма. И художники, они же, ну, нормальные, правильно? И фотограф нормальный, и ведущие радио нормальные, вроде бы.
4: Наверное.
0: Как нам кажется. А с другой стороны, люди скажут, не, ну эти вот в эфире, которые работают, они, конечно, никогда тебе не говорили.
4: Ну, чуть-чуть с допингом люди, знаешь, всегда.
0: Даша, что у тебя вот работы какие-то? Ты не слышала никогда? Ты вот подслушиваешь отзывы?
5: Нет, но иногда на меня человек может так посмотреть, так прищуриться, такой, и так вот такой взгляд сделать, типа, ну, наверное, что-то не то. Наверное,
0: я бы не сказал.
4: Красивая
0: девушка, ну, опрятная, вкусно пахнет. Все хорошо. Ну вот
5: тогда
0: как?
5: Вопрос, а это вот реально вы делали?
0: Да. А было такое?
5: Нет, ну бывает,
0: ну, так и не скажешь, да?
5: Нет, может, они думают, что во мне что-то внутри прячется такое какое-то, вот, да, которое вылазит из меня в мастерской и начинает творить, да? А вот когда я выхожу на свет Божий, я вот такой вот ангелочек, да, здравствуйте, до свидания, вот.
4: А бывало такое, что вот на выставку приходит огромное количество, в том числе, творческих людей, да, у них тоже есть что-то, что они там творят, вытворяют, и вот приходишь ты такая достаточно скромненькая, да, так аккуратненько, консервативно, возможно, даже где-то одета, это я не про сейчас, это я про вообще моделируем ситуацию. Мне приходит какая-то женщина наоборот, знаешь, в таком наряде вырви глаз. И вот приходят остальные люди, зрители, они за этим за всем наблюдают. И потом, когда речь заходит о человеке, который сделал эти работы, они такие, ой, ну, наверное, это вот эта вот женщина. Было такое на выставке хоть раз?
5: 1000 раз.
4: Серьезно?
0: Ну, ты всегда с толпой, ну,
5: да? Нет, ну, на открытии я заметна.
0: Да, ну, понятно.
5: Да, потому что я хочу, вот, я всегда в каком-нибудь платье, вот, как сейчас, да, жалко, не видят слушатели, собственного производства.
4: Сфотографируемся,
5: да,
4: увидят.
5: Да, собственного производства, да, то есть Юлечка Кутепова, дизайнер, привет тебе, Юля, пошила для меня платье. Юра Дубовский, известный граффитист, все муралы в городе, ну, не все, извините, половина его творения, разрисовал мне это платье вместе со мной, то есть мы хотим, чтобы все было такое оригинальное, крутое, да, вот. Поэтому на открытиях я вот должна быть вот такая. А потом я могу прийти просто вот в трениках.
4: Нормальная рабочая одежда.
5: Да, и постоять там вот тихонечко. А вот такая вот женщина, вот как вот мы сейчас обсуждали, да, вот в какой-нибудь такой шляпе с пером, там еще что-то. Вот у нее спросят, вот, а вот расскажите немножко о вашем творчестве.
4: Знаешь, я бы посмотрела на эту женщину, а представляешь, она прям начинает рассказывать. Она такая, ну, это было давным-давно.
5: Спасибо, что спросили.
4: Да, что-то в этом роде. Но, подождите, возвращаясь, наверное, к теме, на которую нам немножечко не хватило времени, тема книги. Вот ты сказала, что ты бы хотела ее написать с какими-то заметками, с какими-то вкраплениями. То есть ты уже готова делиться, ты уже накопила достаточно опыта, который ты готова донести. Может быть, ты даешь какие-то мастер-классы, может быть, ты новое поколение приучаешь вообще к творчеству, рассказываешь, как оно, как
0: да.
4: к этому прийти.
0: У меня есть зеркальный фотоаппарат.
5: Вот. Как стать Дашей Арт?
0: Да, как? Ну, по крайней мере, приблизиться и посмотреть на этот мир по-другому. Или это сразу в голове должен быть, ну, прострел такой у человека.
5: Что-то должно все-таки быть. Ну, да?
0: То есть,
5: научиться технически не
0: сложно. А что-то должно быть, да, что-то такое.
5: Технически любой может научиться, да. И рисовать, и технически построить там кубик. Мы можем этому научиться. Но видеть чуть-чуть мир иначе и уметь не только видеть это у себя в мыслях и в голове, а научиться это демонстрировать через там, живопись, через фотографию именно так, как ты это задумал, вот сама сложность. То есть воплотить идею в жизнь так, как ты ее реально себе представлял. Вот что самое сложное.
4: Ну, это, кстати, действительно так, потому что, мне кажется, в голове можно представлять себе все, что угодно, и так это будет красиво, а потом ты начинаешь делать, ой, что-то как-то не очень, конечно, это выглядит.
0: Вот таких историй в жизни очень много, к сожалению.
4: Да, к сожалению.
0: Это касается всего.
4: Есть у меня еще один вопрос. Поскольку человек-фотограф и художник, он скорее наблюдатель, да, то, о чем ты говорила, со стороны на выставках тебе посмотреть, как там, какими мнениями люди обмениваются, но может быть сложновато увидеть себя, и поэтому вот такой, может, странный вопрос. Вот если бы эта выставка была сугубо о тебе, не о женщине ее многогранности, не о художниках, не о фотографах, а вот о тебе. Выставка под названием «Даша Арт», она бы как выглядела? На чем расставлены были бы акценты?
5: Ну, имеется в виду обо мне, как о человеке,
4: да,
5: как личности.
4: Да, о тебе, как о человеке.
5: Ну, я бы в первую очередь бы показала все, что я люблю. Вот все, что я люблю.
4: Ну, например, такая картошка
5: музыку,
4: с грибами.
5: Музыку, которую
4: или...
5: я люблю слушать.
4: Так.
5: Объекты, предметы, которые я люблю. Картины других художников, которые я люблю. И фотографии других авторов, которые я люблю. Людей, которых я люблю.
4: Вот такая обтекаемая, да, такая, ну вот это,
5: ну,
4: вот
5: я не
4: это.
5: Знаю, ну вот как раскрыть человека, да? Надо просто узнать, что любит человек. Я люблю животных, я очень люблю животных. Ну, я бы организовала выставку собак.
0: Вот,
4: кстати,
0: видишь?
4: Интересно.
0: Тоже, а есть у тебя собаки в творчестве? Извини, просто все не...
5: Да,
0: не,
5: да, у меня есть картина с розовым пуделем.
0: Вот, уже. Уже первый шаг, пожалуйста, ага. То, что... тоже. Говоря о будущем, в одном из интервью, ты сама про это говорила, у тебя спрашивали, ты просто его увидела через 10 лет, а оказывается, ты сказала, что ты хотела бы стать галеристом, потом оказалось, что ты открыла свою галерею, и ты оба, а как это так получилось, хотя ты про это интервью уже забыла. А мы тебя, у тебя спроси, давай.
4: О, да, да, я
0: это готова. Это ты придумала.
4: А, вот скажи, Даш, надеясь на то, что это, естественно, сбудется. Мы надеемся, ты можешь не надеяться. А, через 5 лет, давай не через 10, давай через 5 лет ты себя видишь где, кем, какой?
5: Я бы хотела дальше реализовываться в том, что у меня уже есть, то есть галерея, вот это мое сейчас такой вот мой порыв, да. Но я же еще и коллекционирую, я же еще люблю живопись, я же люблю предметы, антикварные штучки всякие. Mm-hmm. Вот. Может быть, я больше раскроюсь как коллекционер? Конечно. Может быть, так?
4: Так, я, знаешь, я прям вижу, мы встречаемся через 5 лет, а Даша говорит, все срослось, я коллекционер, а через кем ты видишь себя через 10 лет, задаем мы ей очередной вопрос, она такая, очень богатой женщиной. Ну и, собственно, так и случается. Часть коллекции распродана, знаешь, еще часть коллекции прибавилась, она
5: Даша
4: обновилась.
5: Даша на Мальдивах, да.
0: И дай, как говорится, эти слова, да богу в уши, как говорится.
4: Такая жизненная многосерийка.
0: Дашенька, как хорошо, что ты к нам пришла. Несмотря на то, что мы живем в нашем городе, но есть такой прекрасный повод, и я уверен, что в следующий раз ты тоже к нам придешь, если мы тебя пригласим. Ну, обещай. Но только не через 5 лет, ты же совсем уже с ума посходил. Давайте чаще встречаться, как всегда. Мы живем в одном городе, но редко встречаемся. Наши двери всегда открыты для тебя. Твои работы мы всегда новые ждем, с удовольствием смотрим. Что бы ты пожелала нашим радиослушателям вот в конце вот нашей беседы?
5: Самое главное – получать удовольствие от всего. От фестиваля, когда его нет, просто от жизни. Просто жить в удовольствии.
4: Так. Отличные. Отличные слова. Не убавить, не прибавить. Нам остается только чем-нибудь хорошим музыкальным завершить, потому что музыка, говорят, тоже вдохновляет.
0: Даша Еремеева, она же Даша Арт, у нас была в гостях. Друзья, обязательно посетите выставку, которая называется «Муза». Это все в концертном зале «Витебск». Я уже туда лечу. Волосы, как говорится, все, что остались назад. Вот. А мы продолжаем хорошую компанию. Следующий час у нас посвящен вашим приветам и поздравлениям.
1: Фестивалем по-славянски. Радио «Витебск». На все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. От агропрома до туристических услуг в Минске дан официальный старт работе Белорусско-Саудовского делового совета. Это первая встреча в новом формате, которая окончательно закрепляет переход от точечных контрактов к системному партнерству. Саудовская Аравия для нас один из ключевых рынков на Ближнем Востоке. С начала года экспорт в королевство вырос более чем вдвое. Основная доля поставок – сухое молоко, сыворотка и рапсовое масло. В планах сливочное масло и халяльная мясная продукция, включая курятину. Ставка на товары с высокой добавленной стоимостью. Это должно вывести сотрудничество на принципиально новый экономический уровень.
1: В мире.
2: Еврокомиссия одобрила выделение еще 1 миллиарда евро на закупку беспилотников для Украины из программы военного финансирования на 90 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, передает ТАСС. Также она проинформировала, что Еврокомиссия утвердила план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Украины. В центре польского города Бытов трое украинцев избили супружескую пару. Мужчина умер, об этом сообщают польские СМИ. Трое украинцев в возрасте 28, 30 и 37 лет напали на 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Пострадавший мужчина был госпитализирован, однако через два дня скончался. Преступники задержаны и заключены под стражу на 3 месяца. Об этом сообщил депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий.
1: Без политики.
2: Американская побережье атаковали гигантские ядовитые монстры. Власти Новой Англии экстренно закрывают популярные пляжи штата Массачусетс из-за нашествия медуз «Львиная грива». Опасная зона растянулась на десятки километров. Эти существа официально признаны крупнейшими медузами в мире. Полупрозрачный купол медузы 2,5 метра в диаметре обрамлен щупальцами длиной до 37 метров. Это больше, чем высота 9-этажного дома. Для отдыхающих встреча с таким морским обитателем может быть смертельно опасной. Контакт вызывает тяжелейшие токсические ожоги, острые аллергические реакции и мгновенный отек легких. Туристам и местным жителям категорически запрещено заходить в воду. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: студент.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. 19.07 в нашем городе. Радио Витебск. Программа «Привет и поздравления. Музыкальный агент». Ближайшие 50 минут посвящены вам, именно вашим музыкальным заявкам, вашим, понятное дело, поздравлениям и словам приветственным.
2: Да, мне нравится, что у нас есть праздничный календарь, который подкидывает нам каждый день, ну, какие-то интересные идейки. Вот знаешь, сегодня, например, день русской лени. Так и хочется продолжить и белорусского труда, получается. Потому что не знаю, как выглядит...
1: Ох, как ты глубоко-то, а!
2: Не знаю, как выглядит русская лень, но точно знаю, как трудятся белорусы.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что вот искусство совмещать... Угу. Это в нас.
2: Ну ладно.
1: Да, да.
2: Это... Смотри-ка, не нашим, не вашим.
1: Потому что, и самое интересное, что удивительно, ты вспомни, как тяжело отдыхать, когда 3 выходных подряд.
2: Ну,
1: и как
2: да,
1: тяжело потом
2: надо
1: выходить.
2: Потрудиться.
1: Да, вот. Поэтому все-таки пятидневка – это наше все. Что бы ни говорили там про... Еще на, если что, четырехдневка когда-нибудь нагрянет в счастливом будущем, оно, конечно, будет, то тяжело будет к этому переходить.
2: Ну, а для тех, кто, возможно, работает не 5, не 6 или, возможно, 7, следующий праздник – день смотрения на фонари. Ну вот, то есть, ты представляешь, этого человека сидит он такой, просто на фонарь смотрит, уже все понятно. Больше ничего, просто домой не дошел, знаешь, 5 метров вот это сел на скамеечке у подъезда, смотрит на комаров под фонарем, знаешь, которые вот прилетают, ну, прилетают на свет.
1: И
2: вот,
1: и... А в мае там майские жуки. Тоже интересно. Вот. Но я понимаю, что ты представила человека, который находится в слегка измененном сознании, ну и увидел вот эту красоту. Ну, а давайте вспомним улицу «Фонарь аптека». Ну, чё?
2: Так себе, по-моему, история там закончилась,
1: ну,
2: Саш.
1: Ладно.
2: Значит, мы о хорошем.
1: О хорошем, друзья. Все, вот здравствуйте, Андрей нам написал. Здравствуйте. Хочу передать привет Славе из СТО для мотоциклов. Хочу пожелать развития, успехов в жизни. Так вот, коротко, емко, по-мужски, но мы присоединяемся к этим словам. Действительно, если адресуем всем, кто какой-то маленький бизнес открыл, который, кто находится в начале какого-то пути большого, как он хочет, да, и он начал с этого маленького шага, пожелаем вам удачи, пускай действительно все сбудется.
2: Процветайте вы и ваша зелень, не только на окнах. Друзья, если вдруг есть еще какие-то привет, поздравления, пожелания, музыкальные заявки, Вайбер, Телеграм по номеру 7071071 открыт для вас точно так же, как и группа Радио Витебск ВКонтакте.
0: Музыкальный агент.

0: музыкальный агент.
1: Пока играла музыка в музыкальном агенте, Володя передает привет, ну, он прислал сообщение Володе, передает привет Андрею, Вячеславу и Толяну. Спасибо, пацаны, за классный вечер. Есть предложение повторить через неделю. О чем речь? Ну, наверное, пацанам клево.
2: Так, есть у нас еще Ольга, которая передает огромный привет Ване Подберезка. Я тебя очень люблю. Твоя тайная поклонница. Ой, простите.
1: Есть ответочка. СТО для мотоциклов. Благодарю Андрея за поддержку. Брат, знает нужный момент. Скоро закончим свою спортивную площадочку и начнем заниматься вместе. Ребята, вам удачи.
2: Да, мне кажется, пора завязываться с рекламой. Бесплатный. Так, что касается еще одного сообщения, Петр здесь от всей души благодарит нас за то, что мы делаем. Ты представляешь, это просто слова благодарности. Петр, спасибо вам огромное. Ну и, коль такой случай, то вот у нас здесь, собственно говоря, и все.
1: Друзья, Вайбер, Телеграм, 707-01-071. Также группа ВКонтакте. Привет, поздравления, музыкальные заявки. Все это на главной волне региона.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Вот я хочу тебе сказать, Анастасия,
6: mm-hmm.
5: мы повод, ну, по праздникам опять вернусь к Дню русской лени.
6: Да.
5: Ну, вот когда уже лениться? Уже 19:21, уже не до лени, по сути, да? Мне кажется, лень, она на то и лень дала, чтобы лениться с утра.
6: Ты до сути государственного праздника докопался, мне кажется, только что. Ну, я имею в виду, все логично. Ну, смотри, лениться, ну когда? Ну, вечером приходишь домой, вот, ленись тебе, пожалуйста, никто но тебе вечер, не запрещает.
5: Но вечером ты ленишься, потому что ты уже лень тут
6: можешь
5: заработал.
6: Можешь себе это позволить.
5: Ну, причем даже не можешь себе позволить. Ну, это обязательно надо сделать, потому что иначе, ты же знаешь, что...
6: Вот мы и поняли, кто как живет. Такой, нет, ну, это обязательно.
5: Ну, все же, что должен быть обязательно режим труда и отдыха. Это обязательно, что ты ж, ну, ж помнишь, моя любимая
6: да,
5: пословица.
6: Work-life balance. Ну,
5: что?
6: Вот это...
5: Господи, сейчас придут и тебя придадут анафеме. Ужас, что ты говоришь такое? Друзья, привет, поздравления в программе «Привет в поздравления». Музыкальный агент на волне радио «Витебск», Вайбер, Телеграм, 707-171-071, также группа ВКонтакте. Пишите и делайте музыкальные заявки.
6: Так, есть у нас здесь Любовь. Она передает огромный теплый привет родному любимому внуку Андрейке. Спокойного, уютного вечера ему желает, а также приятного общения и только положительных эмоций. Береги себя, целую, обнимаю и очень тебя люблю. Твоя бабуля Люба.
5: Есть сообщение от нашего радиослушателя, я ему его не скажу, написал. Привет моей супруге, которая мне изменила и думает, что я не знаю. Вот. Как бывает. Вот такого я не
6: помню.
5: Такого я не помню, не помню такого. А есть ли у нас еще сообщение?
6: Ну, мне кажется, после такого уже ни одно сообщение не прозвучит так ярко.
5: Давайте послушаем Ваню Дмитриенко, 36,6.
4: Музыкальный агент.

встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

0: Написал нам музыкальный агент Жанна. Дорогое радио Витебск, передайте, пожалуйста, музыкальный привет в Замосточье классным девчонкам Арине, Маше, Ксюше. Отличных каникул. Желаем вообще, чтобы вторая половина лета прошла прям супер.
1: Да, чтобы рядом с этими классными девчонками были и такие же классные парни, собственно, с которыми можно разделить время. Ну а почему нет?
0: А вдруг им втроем клево вообще? И
1: ну,
0: не,
1: может
0: и не
1: быть.
0: Хотят они сердечных дел.
1: Но лето на то и лето, чтобы расширять собственные границы. Так,
0: я
1: ладно.
0: Понял, как ты проводила лето.
1: Так, ладно. Есть у нас еще один привет. Привет любимым родителям. Ценю вашу заботу. Безумно вас люблю. Доченька Кира.
0: Вероника написала. Любимый зять Сергей и дочь Вероника, поздравляем с днем рождения. В твои 58 ты прекрасна. Самая лучшая теща и самая любимая мама и бабушка. Здоровья тебе самого крепкого и отличного настроения. Вот только имя лучшей тещи и самой любящей мамы и бабушки почему-то не указали. Но я думаю, что тот, кому адресовано это сообщение,
1: тот поймет.
0: Конечно.
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Уборочная кампания, подготовка к учебному году. Депутаты Палаты представителей с 20 по 24 июля будут работать в своих округах. Безответственностью и стремлением поиграть мускулами назвали в МИД России учение Польши у границ Беларуси и России. Белорусские гандболисты возвращаются на международную арену. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Напоминаем, привет и поздравления бесплатно. Вы можете передать программе «Музыкальный агент» здесь, на радио «Витязь», в ближайшие 20 минут в вашем распоряжении. Вайбер, Телеграм 707-101-071, группа ВКонтакте. Если вам удобно, можно писать и туда.
1: Слушай, Саша, я не могу не сказать. В любом случае, я это увидела на картах. Друзья, если вдруг уже все ликвидировали, супер, вы маякните. Но не могу не сказать, что на проспекте Фрунзе в левом ряду числится ДТП, а учитывая, что сейчас люди едут именно в ту часть города на концерт.
0: Mm-hmm.
1: Вот,
0: поэтому... А где? Возле какого дома? Ну, приблизительно. Возле
1: Фрунзе,
0: чего?
1: Фрунзе сразу за 38-м. Сразу за 38-м, короче, чуть-чуть не доезжая до генерала Людникова, практически на перекрестке.
0: Ага, ага, да.
1: Вот, там ДТП.
0: Сложное место такое, всегда там много машин.
1: Да, непростое, наверняка там сейчас кто-то едет, поэтому, друзья, если что, не пибикайте сильно, думая, что это люди медленно едут, там есть причина.
0: Да, у тебя такое бывает?
1: Снизили напряжение немножко.
0: У тебя бывает такое, себе побибикай вот этого, вот нет такого?
1: Но когда не к месту, знаете ли, бывает всякое.
0: О хорошем Анна написала, посетить фестивальный Витебск. Прогулялись по атмосферному городу мастеров. Приобрели сувениры и массу положительных впечатлений. Замечательно, что в Беларуси есть такой прекрасный город Витебск, который объединяет людей и дарит радость. Привет семье Зеленко. Спасибо за такие хорошие слова в адрес нашего города. Очень приятно.
1: Спасибо большое. Кстати, есть у нас еще один привет. Привет для друга Корунова Сергея от Елизаветы, а также мам присоединяется к привету. Желает хорошего вечера. Музыка.

0: Музыкальный агент.
1: Обычно в музыкальном агенте мы не касаемся уже ситуации на дорогах нашего города, но с учетом того, что мы уже фестивалим по-славянски и практически во всю нашу славянскую мощь, немножечко о том, как добраться, где не проехать, есть такая информация у нас.
2: Да, чем живет город, где точно лучше не проезжать, чтобы сэкономить свое время. А мне кажется, это особенно актуально, когда ты гость нашего города и пытаешься смотреть все локации, но вот, к сожалению, как так случается, что можно попасть в пробку. Друзья, где конкретно можно не просто попасть в пробку, а можно прямо остановиться? Потому что улицу перекрыли, улицу Калинина конкретно перекрыли еще в 19 часов. Откроют ее только после 21.00. Ну, час с небольшим останется подождать. Если для кого-то это критически важно, то просто постарайтесь переформировать свой маршрут буквально часик и все. И снова улица будет свободна.
1: Но тем не менее, мы переходим к вашим поздравлением, вашим приветом, который вы нам прислали, посмотрим, что есть. А Катерина написала: привет Анюте и Славе, люблю вас безмерно, как хорошо, что вы у меня есть. Ваша нимфуша. Почему нимфуша, непонятно.
2: Ну как есть. Есть у нас еще и Керри, которая сегодня передает всем хорошего вечера, а также желает хорошего настроения. Передает привет своей половинке Ромке. Хочу сказать, что трудности, которые появляются, всегда можно решить, если верить в любовь. Твоя панда.
1: А Дмитрий поздравляет с днем рождения свою Катерину. Желает всего самого наилучшего. Люблю тебя безумно и дорогая. Специально для тебя я хочу, чтобы на радио поставили песню «Она танцует под Шаде». А я с удовольствием посмотрю.
0: Музыкальный

0: друзья наши дорогие, мы продолжаем передавать ваши приветы, поздравления здесь, в музыкальном агенте Viber, Telegram 7071071 и группа ВКонтакте. И буквально 5 минут у нас остается. Есть привет от Макса Архипова, написал: привет Романовой Ане из деревни Рай Сенецкого района. Желаю хорошего настроения и успехов в личной жизни.
1: Хотела бы жить в такой деревне.
0: Я тебя
1: с таким
0: знаю,
1: названием.
0: Где Рай? Отлично, это в Сенецком районе, оказывается.
1: Вот смотри-ка, надо, конечно, прочекать всю эту информацию. Есть у нас здесь еще Лина, которая сегодня передает большой-большой привет любимому мужу и папе Мишеньке. Поздравляем с днем рождения. Очень сильно любим и ждем тебя.

0: аккорды, последние аккорды, под которые хорошая компания, появляющаяся в эфире с 16.00 до 20.00, с вами прощается. Друзья, всем, естественно, хотим пожелать очень хорошего вечера, да и всего самого доброго, и вообще всего того, что вы сами себе пожелаете. А чего нет?
1: Ну и самое главное, хорошего настроения и поменьше, наверное, усталости от этой вот постоянной гонки в течение недели, потому что, знаешь, наверняка же есть какая-то категория людей, которая такая: ой, это, конечно, вот опять выходить в эту толпу, а кто-то, наоборот, на балкончике такой стоит: ой, как хорошо, я бесплатно концерт послушаю. В общем, чтобы вторых было больше.
0: Получайте удовольствие от жизни, как сказала Даша Еремеева. Да, да. Значит, последнее сообщение есть от нашего радиослушателя Евгения. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет фанатам Аргентины, которые уже в предвкушении вечернего шоу и футбола. И испанцам, которые же вчера сделали свое дело. И тем фанатам, что на этом чемпионате мира не спали по ночам. Ну, действительно, всем фанатам футбола большущий привет. Евгений попросил песню Майкла Джексона. Выполняем музыкальную заявку. Ну, а с вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра. Пока.
2: Музыкальный

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Депутаты Палаты представителей с 20 по 24 июля будут работать в своих округах. В связи с этим председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко обозначил для них основные задачи, передает Белта. По его словам, прежде всего надо пристально посмотреть на уборочную кампанию, ведь от ее успешности напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Также в числе задач депутатов проследить, как идет подготовка учреждений образования к началу учебного года. Нужно изучить ассортимент школьных товаров и цены на них. Депутаты также обратят внимание на организацию летнего оздоровления детей.
0: В мире.
1: Проведение Польши военных учений непосредственно у границ Беларуси и России является безответственностью и неуместным стремлением поиграть мускулами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Белта. Учения на северо-востоке Польши прошли 13-14 июля. Мы видим в этом прежде всего неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы в ее понимании подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера Восточной Европы, главного бастиона, как они также это формулируют, восточного фланга НАТО, сказала Мария Захарова, комментируя учения в Польше. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о выпуске золотой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Соответствующее сообщение Бессент разместил на своей странице в соцсети X. Золотая монета номиналом в $1 с портретом Трампа выпущена в честь 250-летия независимости США. В интервью Fox News Бессент рассказал, что в США начали печатать 100-долларовые банкноты с подписью Трампа. Обычно на американских купюрах стоят подписи министра финансов и казначея США. К юбилею независимости страны была выпущена особая банкнота номиналом $100 с подписью действующего президента.
0: Новости спорта.
1: Международная федерация гандбола сняла запрет на участие команды из Беларуси и России в мероприятиях под своей эгидой. Такая информация размещена на официальном сайте ИГФ, сообщает Белта. Международная федерация гандбола отмечает, что полная реинтеграция может потребовать переходного периода как для белорусских, так и для российских команд и официальных лиц. Тем не менее, ИГФ приветствует их возвращение в международное гандбольное сообщество и надеется, что при поддержке и сотрудничестве всех заинтересованных сторон будут предприняты необходимые шаги для обеспечения своевременного и эффективного возвращения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
1: Друзья, всем привет. Это Сергей Лазарев. Слушайте мою новую песню на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Сельское хозяйство, станкостроение. Вице-премьер Юрий Шулейко обозначил перспективы сотрудничества с Калининградской областью. Трамп допустил завершение конфликта в Украине до 2029 года. Дни молодежи 17-18 июля пройдут на Славянском базаре в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
2: Привет, Витебск. Это моя Мишель. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на Радио «Витебск».

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.
2: Все знают.

Россия, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал,

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Перспективы сотрудничества с Калининградской областью обозначил вице-премьер Юрий Шулейко во время рабочего визита в российский регион, сообщили в пресс-службе правительства. Мы прибыли в достаточно расширенном деловом составе. Каждый из присутствующих хорошо владеет ситуацией по тем сферам, которые мы ранее обозначили, подчеркнул Юрий Шулейко. Сельское хозяйство, строительство, гуманитарное сотрудничество. Это сферы взаимодействия, которые я с уверенностью называю полноценными и эффективными. Кроме этого, вице-премьер подчеркнул, что достаточно перспективы возможности развития сотрудничества в промышленности и станкостроении.
1: В мире.
2: Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Белта. «Я полагаю, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Да, думаю, конфликт завершится», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что кризис в Украине будет урегулирован до истечения срока его президентских полномочий в 2029 году. «Я думал, конфликт завершится раньше, что урегулировать его будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами», — добавил Трамп. Прокуратура Польши провела допрос президента этой страны Карола Навроцкого в рамках расследования о бесплатном использовании им служебных апартаментов, принадлежащих музею Второй мировой войны в Гданьске, проинформировала радио РМФ-24. Допрос состоялся в президентском дворце в Варшаве. Навроцкий дал показания в качестве свидетеля. Разбирательство было начато после сообщений в СМИ о том, что Карол Навроцкий более 6 месяцев бесплатно проживал в номере «Люкс» в гостиничном комплексе музея, когда был его директором.
1: Без политики.
2: Квест, сплавы на саббортах и гала-концерт. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи, передает Белта. Церемония открытия Дней молодежи состоится завтра у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. Как сообщили в БРСМ, важной частью мероприятия станет спортивный блок. Представители региональных делегаций примут участие в сплаве на саббордах. Вечеринка «Пульс поколения» в парке победителей завершит насыщенную программу первого дня. Планируются концертные номера, выступления кавер-бенда, диджей-сет. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Вик». Кондбай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikond.by.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.
1: Для вас играет диджей Николай Суховаров. I'm living good.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск. По области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Горячий хит на радио Витебск.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Всем привет, это Галибри и Мавик. Слушай наши песни на «Радио Витебск».
2: Ночи темные.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.
1: All right, crew. I am the junglist man. Don't try to change my plan.

0: return to the floor. В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск, по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 12, плюс 17 градусов. В Витебске плюс 14, плюс 16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.